видел меня, бегом требуешь посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, я слюбишь шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Далее. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

Вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой.

0: Далее. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Так, настроение боевое у Дмитрия. Четверг, добрались мы до четверга, друзья. Всем здравствуйте, доброе утро.
1: Всех вынесли, Южный Урал.
0: Но я могу понять прекрасно и Дмитрия, всех болельщиков, которые вчера были на матче. В целом вообще смотрели эту домашнюю серию.
1: Ребята,
0: нельзя это не отметить.
1: Мы по ходу вчерашних игр были на первом месте в турнирной таблице Всероссийской хоккейной. Южный Урал на первом, мы первые были. И потом команда, которая чуть больше игр, чем мы сыграла, они еще выиграли вчера вечером, да.
0: Ну, это нефтяник. Нефтяник, да. Тоже вчера же он проводил игру и тоже выиграл. У нефтяника только у нас не получается.
1: Да.
0: Вчера все прекрасно получилось. Так, я сейчас даже скажу, с кем? С Магниткой. Ну, правда, не прекрасно, там в овертайме.
1: В овертайме, да. Но я вчера успел заскринить таблицу, где мы на первом месте себе в телефоне.
0: Слушай, ну, мне кажется, это же не последний раз еще. Ну, хочется надеяться.
1: На всякий случай. На всякий случай.
0: Нет, правда, конечно, контраст очень сильный, друзья, особенно по сравнению с прошлым сезоном. Я уже за такие дальние дали говорить не буду, хотя сам помню, что, по крайней мере, в тройке Южный Урал находился.
1: Последний раз это 15, наверное.
0: Насчет первого места не могу ничего, правда, сказать. Вот совершенно нет в памяти какой-то информации. А вот то, что в тройке, да, ну, очень давно, но мы были, и причем стабильно там находились. Единственное, камень преткновения — это был плей-офф, где мы не могли пройти первый круг.
1: Есть такое.
0: А так были такие моменты. И вот, понимаешь, вот в том-то вся, наверное, и фишка, потому что вот они, это снова вернулось, понимаешь, вот эта вся эйфория,
1: ощущение,
0: это полные
1: праздника.
0: Трибуны, ощущение.
1: Кстати,
0: праздника.
1: Вчера очень мало свободных мест было.
0: Да, много людей ходило вот и на нефтяник, и на Барс вчера пришли, там практически полный стадион, где-то процентов на 80 он точно был заполнен.
1: Да.
0: Поэтому это, понимаешь, люди вспоминают это, и вот возвращается это ощущение победное, поэтому, конечно, все очень радовались, мы за всех тоже радовались, и за хоккеистов, и за болельщиков. Праздник хоккея, самый настоящий праздник, вот не дежурное это слово, когда мы говорим праздник хоккея, да, а матч потом оборачивается как чем-то не очень хорошим таким, а вот именно, да, по фактам. Так что Южный Урал, конечно, поздравляем, молодцы большие, на первом месте посидели, как говорится, дайте другим.
1: Да, не задерживайте.
0: Не задерживайте очередь. Нет, да там
1: борьба. Проходите вперед, пожалуйста.
0: Борьба-то плотно идет. У нефтяника 16, Южный Урал 15. А КМ еще сейчас сыграет. Да. Возможно, тоже выиграет. И
1: ну, представляете, у компании, которые...
0: Две команды
1: наверху.
0: Это мощно.
1: Да.
0: Ладно.
1: Ну все, про хоккей закончили.
0: Дарья,
1: у вас как дела?
0: Да. Извините, мы не могли не поделиться радостью.
1: Ну и ладно. Да. Ладно, продолжим.
0: Она, смотри, сегодня яркая. Что, четверг отмечается?
1: Чистый четверг. У нее своеобразные праздники. У нас утро буллинга. Че молчите?
2: Я жду, вот когда из вас это все выйдет.
0: Нет места буллингу здесь, не надо так говорить.
1: Бабулинг.
0: Эх, да, что, Дарья, вы хотели сказать?
2: Да, оно уже будет не к месту.
0: Ну, поздоровайтесь хотя бы, что...
2: Доброе утро.
1: Ну, достаточно.
0: Утро, да. Хорошо. Так, значит, как обычно, друзья, по погоде. Сегодня плюс 22, но это, похоже, заключительный теплый день, потому что завтра уже плюс 16 и ожидаются дожди.
1: Все потому, что на пути Димкин день рождения.
0: Да, вот ты, слушай... Ну, ты, конечно,
1: могу подкузьмил
0: немножко с погодой. Ну, и тебе, соответственно, тоже не повезло, конечно.
1: Ну, а я привык, у меня как третье число, так все, да, начинается. Ну,
0: кстати, на следующей неделе, в выходные, опять же, плюс 18.
1: Да. Ну, вот.
0: Как ты, да.
1: Я говорю, что это чисто вот в эти дни.
0: Вот. И что еще хотел отметить. Мы вот как-то часто с вами... посмеиваемся, так скажем, да, над зумерами, зачастую вот зачитываем информацию, как-то все это иронично и так далее. Вот сейчас хочется серьезно, на самом деле, предупредить, и родители в том числе, очередное увлечение зумеров опасным стало, они подмешивают в энергетике корвалол.
1: Угу.
0: это вот какое-то чудовищное новое явление. Я так понимаю, трендовое, наверное, в соцсетях у них, не знаю. Массово это все, вот они подсаживаются.
1: Это отвратительно.
0: Это не отвратительно, да. Это смертельно,
1: пагубно,
0: может быть.
1: Да.
0: Это смертельная штука, потому что корвалол угнетает нервную систему, соответственно, угу. Это как успокоительное действует. Да. А энергетик, сами понимаете, наоборот, ее возбуждает. И вот такая ядерная, так сказать, смесь в организме, она приводит к психозам, ну и вот, в общем, ну, ко всему, чему, да.
1: Такой, там,
0: поэтому, пожалуйста, друзья, во-первых, сами, ребята, не надо этого делать. Это смертельная штука, это очень
1: опасно.
0: Это идиоты,
1: да.
0: Да что ты все...
1: Нет, да я не про них, я говорю, кто показывает.
0: Кто показывает, да. Поэтому не нужно следовать, вот так вот слепо следовать каким-то трендам. Это правда опасно, будьте аккуратны. Ну и родителям тоже, конечно, предупреждение. Вот, ну... Иногда момент серьезности нужен, да, какой-то. Вот, ну что, давайте к теме утра переходить тогда. Вот мы очень бурно сегодня обсуждали еще вместе с нашим...
1: Да, вместе с
0: Дарьей. Дарью вовлекли в эту беседу, и наш друг прекрасный Саныч тоже сегодня в разговоре участвовал, как, впрочем, и всегда. Мы очень активно, конечно, обсуждали вот прошедший матч, хоккей, и, пожалуй, вот именно тема хоккея как раз вот между нами тремя, так скажем, да, Санычем, Димой и мной, это вот вечная какая-то тема, на которую мы всегда готовы разговаривать. Иногда,
1: бесконечно.
0: Правда, надоедает, конечно, но мы как-то это чувствуем, да, вот какой-то момент, когда нужно переключиться на что-то, и, в общем-то, друг другу да. никогда не наскучиваем вот этим. Поэтому тема вот сегодня такая, о чем вы можете вот как раз говорить бесконечно, друзья. Какая тема вот самая ваша любимая, вы можете об этом говорить очень много.
1: Говори.
0: Да, и с родными людьми, и с друзьями, и, возможно, с незнакомцами, да, когда у вас просто спрашивают... Простой вопрос, дежурный. Как дела? Не рассчитывая, в общем-то, на ответ на какой-то, кроме нормально, ну, пойдет, или хорошо, или как еще говорят, лучше всех. Там,
1: да, да,
0: вот,
1: да, да.
0: Вот
1: да.
0: Так. А вам начинают вываливать тонны информации, да? Вы не можете остановить человека. Кстати, такое тоже довольно часто бывает, как начнет кто-то рассказывать.
1: Ну, да, иногда этого человека видишь, так, о, пошли, все, давай, заходим.
0: Да, да, да. Так что координаты те же, 8-922-878-2929, друзья. О чем вы можете говорить? Говорить бесконечно, наши мессенджеры Макс, Телеграм, группа ВКонтакте, сайт Смотри Радио.
1: Дарья, вот вы о чем можете говорить?
0: Давайте,
1: бесконечно.
0: Да.
2: О работе.
0: Только лишь о работе.
2: Я безумно люблю работу свою.
0: Угу.
2: Поэтому спроси меня в любое время, я буду сидеть и рассказывать о том, почему мы такие прекрасные, угу. Почему нас надо смотреть.
0: Ну, это у вас, слушать. Может быть, профдеформация просто.
2: Может быть, но я могу об этом говорить бесконечно.
1: Угу.
2: А, ну и еще КВН.
0: Угу.
2: Вот не отпускает. Мы будем говорить бесконечно.
1: КВН прошлых лет.
2: Да, вот. И именно наш КВН. Почему мы поехали когда-то на свадьбу подруги и не пошли выигрывать сезон?
1: Да, мы просто выступили одну игру очень-очень хорошо, неожиданно для всех, все выиграли. Вот. И все такие, о, сейчас нон-стоп выиграть, наверное. Uh-huh. А мы, чтобы не выигрывать, у нас дата совпала, и мы такие, мы уходим. Но если бы не это, не свадьба, да, да, да. Мы бы вас всех сделали.
0: Да, это вообще странно. Представь себе, опять же, возвращаясь к хоккею, финал, допустим.
1: Да, да. И мы не приехали.
0: И такой, ой, нет, у нас день рождения.
1: Там день рождения, там свадьба была.
0: Были свадьбы, праздник какой-то. Вот это был бы максимально
1: Но
0: странно.
1: Но отмазка классная. Да. Ладно, да. Пишите, друзья, куда? Портал смотри.радио, телеграм, канал Messenger Max. Все для вас. О чем вы можете говорить бесконечно?

0: Тренды дня.
1: И немножко о трендах тоже поговорим, друзья. Вот приятная новость. Вакцину от аллергии на пыльцу зарегистрировал Минздрав. Называется она Аллергарда. Предназначена для профилактики и терапии. Ты это не говоришь в микрофон, точнее, не включил.
2: А, извини. Звучит на гарри-поттеровском.
1: Аллергарда, да? Кавалергарды век недолгий, еще есть такая строчка. Но это совсем про другое. Предназначена для профилактики и терапии аллергии на пыльцу, сопутствующей перекрестно-пищевой даже аллергия. Уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Об этом заявили в компании-разработчики. Так что, кажется, вот и пришел конец даже аллергии на пыльцу, так скажем, да?
2: Надеемся.
1: Будем надеяться. Что интересного у Дарьи?
3: Итак, сегодня 1 октября, с чем я вас спешу поздравить.
1: Кстати, да, пропустили мы.
3: Для многих сегодня наступает первый день большого челленджа, который сегодня торжественно открыли в соцсетях. Называется этот челлендж Winter Art. В Рунете часто его обозначают Winter, но это переводится как зимняя арка. То есть тебе дается 3 месяца.
1: Это в Питере.
3: Нет, это в интернете. И тебе дается 3 месяца для того, чтобы привести себя в порядок. Либо достичь какой-то цели.
1: Так, подождите, угу. Еще раз.
3: Возвращаемся.
1: Ну-ка, да. С первого, значит, почему с первого, именно с 1 октября?
3: Потому что до 31-го чего?
1: Октября?
3: Декабря.
1: А, декабря.
3: Как раз зимняя арка, ты готовишь себя к чему-то новому.
1: Вот,
3: да,
1: так.
3: Да, да. В общем, есть такая... Традицию зумеров зародился она еще в 2024 году, что участники берут на себя обязательство сфокусироваться на саморазвитии. Оно может быть разным. Например, ты хочешь привести себя в спортивную форму. То есть с сегодняшнего дня ты ходишь в спортзал, и ты отчитываешься в рамках этого челленджа в соцсетях. Либо ты хочешь сфокусироваться на духовном саморазвитии, решил читать книги. И ты ставишь конкретную цель, что до 31 декабря ты прочитаешь, например, 10 книг. Отчет тоже будет в соцсетях.
2: А есть деградационные вот такие,
1: списки?
3: Да, ну, списки. Конечно, да.
1: Я хочу обещаю
2: потупить, поправиться.
1: Вот отчет.
3: Вот. Также есть челлендж вот в рамках этого всего. Это отказ от вредных привычек, а также сокращение времени соцсетей, но отчет, опять же, должен быть в соцсетях.
1: Ну вот это, понимаете, отчет ради отчета, оно на самом деле не всегда, конечно, да, зачастую, но все равно приводит к таким результатам, когда ты просто все бросаешь и все. То есть тут больше как-то на себе надо сосредоточиться. Вот действительно нужно ли это тебе действительно, если отвечаешь утвердительно на этот вопрос, да, нужно, ну и идешь к этому. А вот когда дедлайны себе вот эти ставишь, и ты, может быть, жизнь разная, понимаете, может что-то не успевать ты сделать, у тебя работа. Будто, в конце концов, еще семья там и так далее. Ну, у всех все по-разному.
3: Виталий, смотри, тут одна из веток развития есть начать с чистого листа. В этот день ты можешь собрать сумку, уехать, и у тебя уже не будет каких-то задач, проблем, работы.
2: Да, поэтому собирай сумку, уходи из семьи.
1: Я вот сейчас, да, что-то я не понял, это ко мне, что ли, сейчас пытаюсь осмыслить.
3: Нет, я тебе рассказываю о том, что вот ты же абстрактно рассказываешь о том, что есть обязанности, дети, семья и так далее. Так вот, в этот день тоже можно собрать сумку и начать все с чистого.
1: Вообще.
3: Да.
1: Но как легко-то у вас все.
3: Не забывайте, отчет должен быть где?
1: Вот, опять же, я говорю, вот когда дедлайны есть, ставятся, на самом деле не всегда это хорошо.
3: Ну, вот такой вот сейчас.
2: Какой аутлайн? У меня дедлайн.
1: Да.
2: Малыш.
1: Ладно. Это песня,
2: какие
1: что
2: свидания?
1: Что-то вы
2: свидания
1: декламируете.
2: Да. Малыш, до свидания. Люс Чеботин, Горгона впереди. Imagine Dragons. Также послушаем мы нашего участника в игре под названием Анти-хит. Да, за что мы будем бороться?
3: За сертификат.
2: Угу.
3: Детский центр детвора.
2: А, во как, да. Огонь. Ну, у нас обновление, поэтому звоните. Звоним. Через минут, так давайте, 5, 21, 103, 7.
0: Тренды дня.

Реклама. Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Юрец вам расскажет о погоде. Прямо сейчас в Орске у нас плюс 8 градусов. Днем до плюс 16. О, нарисовались потенциальные осадки. Но это, кстати, больше к завтрашнему дню. Также в Кувандыке, Медногорске, плюс 4 днем до 22. В Ясном плюс 6 днем до 20. В Оренбурге плюс 8 днем также до 22 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохи.
6: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: 21-137, код города 3537, друзья, набирайте прямо сейчас. Ранее обещанная рубрика «Антихит». Будем угадывать здесь песню по припеву. Получать будем еще раз. Дарья, пожалуйста, внятно, четко назовите.
2: Это не Дарья, если что. Сертификат номиналом 500 рублей в парк развлечений Детвора.
1: Ох, как классно. Вводите ребенка, вместе с семьей сходите, в конце концов. Повеселитесь и так далее. А, алло.
3: Здрасте.
1: Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
4: Меня Иван зовут.
1: Иван, очень приятно, Иван. Есть ли оппонент у Ивана?
3: Да, у Ивана есть оппонент.
1: Алло.
5: Алло.
1: Ух ты, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
5: Оля.
1: Оля,
3: какой
1: очень
3: у вас голосок, как из советских фильмов каких-то, знаете, такой яркий, звонкий.
1: Из мультика.
3: Да, да, да.
1: Николай и Оля, да, получается у нас?
5: Да.
1: Ой, Иван, извините.
2: Иван.
3: Ты даже уже пол забыл.
1: Почему пол? Я сказал же Николай.
3: А, Николай. Николай. Мне казалось, что Оля сначала.
2: За 5 секунд забыл.
1: Ну, зато вам повод посмеяться.
3: Вот у вас противность.
1: Да, это я вас изображаю.
3: Наши участницы звонки.
1: Иван и Оля, да.
3: Да, давайте.
1: Давайте читать.
3: Виталий, читать противоположный по значению текст.
1: Слушайте внимательно. Ох, его глаза — это тьма близких планет. Сразу прокручивайте в голове похожие варианты, только наоборот. Ее ненависть — это вечность, и незачем повторять. Вот уже пошло к истине. Его глаза — это тьма близких планет. Ее ненависть — это вечность, и незачем повторять. Ну, все, не заморачиваемся.
3: Ну, кстати, достаточно легко.
1: Так.
4: А что, надо песню, да, угадать?
3: Ну да, хотя кто поет или что за песня?
1: Доброе утро, Иван.
3: Не та песня. Нет, спасибо, конечно.
1: Ну вот она достаточно популярна, вот в последнее время звучит, ну, практически везде.
3: Давайте так, она не сейчас, она до этого была. Да, сейчас уже как бы подостыла, но исполнитель, он везде, каждый раз у нас... Кто?
1: Что там происходит?
2: Там... Кто кричит?
1: Кто-то хочет...
3: Вам помощь нужна?
1: Кто-то хочет в детский этот центр. Да, да. Так, ну что, его глаза — это тьма близких планет, ее ненависть — это вечность, и незачем повторять. Единственное, я вот, может быть, попрошу Диму или Дашу, может быть, как-то подсказать, потому что я, честно говоря, вообще песню не знаю.
2: У меня есть только внутренняя подсказка, которую могут понять только постоянные телеслушатели.
3: Да, да, но тут... Она, давайте я вам подскажу исполнителя. Да, вот есть, смотрите, когда машину ведешь, там есть сцепление, тормоз и что еще?
4: Газ.
3: Газ, да. Вот. Вот,
1: как ты начал?
3: Вот газ и похожая песня от нее.
4: Газ, похожая песня от нее.
1: Ну, да. Вот она газ поет песню, да. Я газую.
3: Газует.
5: Да. Я газую как...
1: Да.
3: Планета, да. Только...
1: Но это не та
3: но
1: песня.
3: Это не та песня, но исполнитель
1: тот. Это исполнитель.
3: Угадайте исполнителя, заберете. Кто поет газ? Я газую как планета.
2: Ну, не планета.
3: А газовый завод.
1: Какая разница?
3: Там слышится так.
1: Ну?
5: Диверт.
1: О!

0: припеве там как раз его глаза. И тебя будет или подальше там? Ну, бывает.
1: Так, ну ладно, Олечку поздравляем. Она получает у нас пригласительный. Иван, ваши приветы. Кому?
2: Всем, всем хорошего настроения, всего Олечку.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Ну, как повторить? А, вот, видите, да, вот эти слова, вот, которые мы, с которыми мы мучились сейчас. А, Олечка, еще раз поздравляем, тоже привет кому-то передадите.
3: Ну, всем привет, моей семье, коллегам, с наступающим днем учителя.
1: Да-да.
3: Хороших оценок, верных детей, послушных. И послушных родителей.
1: Спасибо большое.
0: Пускай будет так. Трубочку не кладите, за эфиром пообщаемся. А мы к Дарьиному тексту переходим. Давай.
4: На правах рекламы. Кто сказал, что день рождения должен быть при свете? Мы выключаем свет, и начинается магия.
0: Свет выйдет.
4: Парк развлечений Детвора приглашает на новый формат праздника. Квесты, прятки в темноте. Проверьте свою смелость. Игра в кальмара. Проверьте свою лоб. Киберпанк. Наденьте неон и станьте легендой. Ваши друзья будут в восторге. Родители в шоке, а вы будете главным героем. Детвора, играй, бойся, побеждай.
0: Спасибо.
5: Антихит. Подушка шоу.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Наши бабушки и дедушки достойны самого лучшего. Но им не нужны дорогие подарки. Им нужна ваша любовь и знаки внимания. Сделайте день пожилого человека ярким, душевным и трогательным вместе с подарками от Art Bouquet. Красивые букеты и композиции, горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов Art Bouquet. Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Как сохранить?

0: раньше. Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
1: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: последнего. Пыхтят, но какой-то металлический шар не сдается. Звучит как начало, ну, вот, какого-то эпичного фильма, да?
1: Звучит,
0: вот,
1: как будто фэнтези. Описывает мою жизнь.
0: Но на самом деле это...
2: Но я не сдаюсь.
0: Эксперимент, который провели в 1654 году. Сделал это немецкий физик Отто фон Герике. Он не только изобрел первый в мире воздушный насос, но и решил эффектно доказать всем, что воздух имеет вес и давление. Как это работало? Две полые, медные или латунные чаши плотно соединяются с краями и делается уплотнение, чтобы воздух не прошел внутрь. И через кран откачивается воздух насосом. И вот этот вот воздух, он оказался намного сильнее и тяжелее вот этих вот лошадей. Пока он внутри, вот, и вот эти вот как раз-таки разницы давления, и все это решают. Понимаете? Mm-hmm. Вот такой...
3: Ну, не, буду честен, не очень, но я вам доверяю.
0: Давайте остановимся на том, что просто состоялся этот эксперимент. Он действительно доказал, что воздух сжатый может быть тяжелее и сильнее. Тогда почему магденбургские полушария оказались на дороге? Что это такое? Такая ироничная шутка периодически звучит среди водителей, которые оказались в ДТП. Но как это вообще происходит? Почему об этом говорят? В рассказах водителей, эвакуаторов, спасателей МЧС термин «эффект магдебургских полушарий» стал почти нарицательный. Сценарий такой. Два автомобиля встречаются в столкновении. Металл мнется, пластик крошится, и детали двух машин переплетаются друг с другом, входя в пазы друг друга, как детали конструктора, что образует практически единый монолит. И тут начинается интересное. Если в 17 веке фон Генрике разнимал свои шары... Просто от...
3: Это футболист.
1: Он...
3: Сборный ФРА.
0: Открыв кран, пустив воздух, современные ребята на эвакуаторах приходится не сладко. Им тоже приходится разнимать эти машины. Ну, представьте, да, каждый хочет свою машину потом привести в порядок, все это собрать. Вот оттуда и есть такое выражение. Поэтому то, что было доказано, то, что встречалось еще в 17 веке, мы сейчас можем услышать в современном 2026-м на дорогах.
1: На физике, кстати, проходили это. А так, коль футболист, это должен быть Криштиану фон Герике.
3: Почему Криштиану-то?
1: А кто?
3: Ну, если в сборной ФРГ, то откуда там Криштиану?
1: Ну, там тогда Томас.
3: Карл.
1: Ну, или Карл. Томас. Франц.
3: Как-то все свернулось на футбол, ну.
1: А куда? Куда без него, да?
4: История одной вещи.

0: Реклама. Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске, 25-33-73. Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло. Чтоб дома была обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья от 899 рублей. Одеяло в ассортименте от 699 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде: в Орске плюс 8, днем до плюс 21, в Ясном плюс 7, днем до 20, в Командакиме-Тногорске плюс 5, днем до 22, в Оренбурге плюс 8, днем до 23 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт: мясо кролика, охлажденный и замороженный, тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохи.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области с 1 октября начнет действовать зимний режим комендантского часа для несовершеннолетних. Подросткам младше 16 лет будет запрещено находиться без сопровождения взрослых на улицах и в общественном транспорте после 22:00. Это связано со сменой сезонного периода ограничений. Летний режим, при котором запрет вступал в силу с 23:00, завершился 30 сентября. С октября и до весны правило станет строже. Время для прогулок сократится на 1 час. В Орске 7 октября в 10:40 пройдет комплексная проверка системы оповещения населения. Соответствующее постановление подписал глава города Артем Воробьев. Проверка пройдет в день всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Специалисты проверят региональную, муниципальную и локальную систему, а также комплексную. Предусмотрено практическое включение средств оповещения. Европейская конфедерация волейбола допустила мужскую и женскую сборную России до международных соревнований. Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола. Решение касается как классического, так и пляжного волейбола. Ближайшим официальным турниром для российских команд станет Лига наций следующего сезона. Конкретные условия участия сборных организаторы представят позднее. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 56 копеек, 100 тенге 19 рублей 2 копейки, юань 12 рублей 47 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, max.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Мне нравится, знаешь, вот каждый раз, во-первых, понятно, мы уже привыкли к музыкальным сюрпризам.
1: Да.
0: Музыкальная шкатулка Дмитрия, да.
2: Но там всегда разное.
1: Почему это звучит так смешно?
2: Да, я буду на телеканале Евразия так скоро.
1: Музыкальная шкатулка Дмитрия Хованцева.
0: Я понимаю, конечно, вам все смешно.
1: Нет, это в контексте Димы Хованцева звучит смешно. Сегодня из твоей музыкальной шкатулки.
2: Волшебная лавка пороги.
0: Мне приятно, что вы знаете эту мелодию. Всем доброе утро. 8.06 на студийных часах. Друзья, это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий и Дарья под чарующие звуки группы «Абба». Начинаем этот час.
2: Извините, я вас вынужден перебить. Вы нас недооцениваете. А самое интересное, я понял, что людей нашего поколения, ну, уже можно говорить про тем, кому там 30 и за 30, можно определить...
0: Вы миллениалы же, да, получается?
2: Ну, да.
1: Нет, там мы первые зумеры вообще.
2: Мы
1: дружим с миллениалами, но мы первые зумеры.
2: Ага. Да. Вот. А не те зумеры, которые сейчас, вот, да, в вашем понимании.
0: Да, поняли мы.
2: Вот, короче, я говорю о том, что понять людей по твоему возрасту, ну, что они рядышком с тобой, можно очень легко. Я вот своей женщине периодически привожу примеры, когда вот человек, например, девчонка идет, она накрасилась очень прям стильно, но перебор. Я говорю, это помнишь, как в «Морозке» была вот это вот?
0: Да.
2: Она такая, да, помню! Если она тебе отвечает, да, помню.
0: Слушай, я не помню, как ее звали, но я помню, что...
2: Настенька была, а вторая...
0: Прекрасная актриса, да. А вот как звали персонажа?
2: Не помню уже. Ну,
0: сестрицы. Марфунюшка, по-моему. Что-то Марфа, по-моему, так.
2: Ну ладно, но суть в том, что мы еще помним сказки.
0: Мы еще помним. Это, кстати, хорошо. Все-таки лучше помнить, чем не помнить.
2: Да,
0: Дарья. Или не знать вообще ничего.
2: Тепло ли тебе, девица?
1: Да. А вот ты вот это сейчас зачем мою сторону кинул?
0: Ну, кому-то я должен никого
1: больше. Да забирай себе обратно.
0: Вот так сделай.
1: Не себя, да. Ну, что на меня себе забери? Вот тоже возраст нас выдает, да?
0: Ладно, тема у нас сегодня, о чем вы можете говорить бесконечно. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
1: О бесконечных талантах Дмитрия Михайловича.
0: Да, это точно. Кристина написала: «Доброе утро, подушки-плюшки. Я бесконечно могу говорить о машинах, как они устроены, какой машине нужен бензин. Проще говоря, вся характеристика машины». От Кристины сообщение, еще раз напоминаю. Молодец, Кристина.
2: Доброе утро.
0: Да, Вадим написал: «Доброе утро. Раньше уставал от болтовни жены, на тот момент девушки, ее рассказами о подругах, как той жених подарил что-то дорогое, ходили в ресторан. Ну, думаю, ладно, пусть женщина выговорится, хуже не будет. Думал я до тех пор, пока не родилась дочка-почемучка. Теперь вопросы задает такие, что иногда и сам ответов не знаешь. А жена на фоне дочери молчит». Вот так вот.
2: Мне кажется, любой батя, когда ему там ребенок вопрос сложно задает, он такой: так, тут надо... Не, нужна помощь матери. Так, иди маму спроси.
0: Нет, сейчас... Ну, так может быть, да. Но сейчас интернет есть, на всякий случай можешь залезть, посмотреть.
2: Нет, просто что ответить ребенку? Я имею в виду, ну вот, спрашивает тебя маленький ребенок, что такое секс, извини. И ты такой: о, это к матери, иди сразу вот туда, пожалуйста, найти.
0: Это нужно спускать мягко на тормоза.
2: Да, да.
0: Анюта пишет: «Доброе утро. Бесконечно можно говорить о вещах, у которых нет простого ответа или четкого конца».
1: Как-то философски звучит.
0: Очень, да. Бесконечно.
1: Где вот эта вот стопка?
2: Где специалисты по четким концам?
0: Бесконечно.
2: Дарья.
1: О вечном, а...
2: Я говорю, где специалисты по четким концам? Дарья, я говорю, вам слово, давайте.
1: Дима!
0: Ну, прекратите.
1: Я уже давно не в этой профессии.
2: Ну да, да.
0: Бесконечно можно говорить о вещах, у которых нет простого ответа.
1: Это какой-то советский мультик напоминает. Бесконечные вещи.
0: Ну это мультфильм про бесконечность. Я буду любить тебя бесконечно. Я подарю тебе эту звезду.
1: А она сидит там, котелок вот этот все натирает.
0: Да, да, да, да.
2: Вы слезете с этой темы или нет?
0: Меня зацепило, слушай. Хорошо написано.
1: Несите графин в студию.
0: Прям классно.
2: Граф Морозов.
1: А он сидит: бесконечные вещи.
0: Что-то так, еще там, да,
1: да, конечно, у нас есть еще большие сообщения. Пишет нам Мариана. Привет.
0: Вот опять проверка возраста. Это что было? Это был сериал такой первый, один из самых первых мексиканских сериалов на телевидении. Он, по-моему, так и назывался. А, нет, «Богатые тоже плачут» он назывался. Ага. И там была героиня вот Марианна.
1: Привет, подушка шоу. Слушаю вас каждое утро по дороге на работу. Вы спросили, о чем я могу говорить вечно. Мой ответ... Какой красноречивый здесь слог. Мой ответ – это, конечно, еда. Я могу часами рассуждать, почему пельмени вкуснее именно на второй день. И еще готова бесконечно спорить о том, что нужно ли мыть макароны после варки. Мой муж считает, что нужно. А я говорю, что это кулинарное преступление.
0: Вот мы и сошлись. Вы моете макароны?
1: Нет.
2: Нет.
0: И, а меня заставляют.
2: Это же надо, чтобы вам просто чем-то заняться.
0: Не надо мыть макароны.
1: Если мы готовим пасту, то не надо. А если мы готовим просто макарошки, то надо с маслицем потом.
0: Ну, это понятно, что с маслицем. Ну, зачем их мыть? Это ты все практически смываешь, все, что там, все полезные элементы.
1: Какие элементы? Там крахмал.
0: Смотря какие вот макароны. Есть и полезные элементы.
2: Ну, извините. Да, если макароны чуть дороже 30 рублей.
1: Вот. Я их не покупаю.
0: Так, пельмени вкуснее на второй день. Я не согласен, нет. Пельмени вот самые вкусные. Вот
2: у вас свалил. Они остаются на второй день? Да. Начнем с этого. Нет, но было такое в детстве, когда очень много наваривали. На второй день, но все равно вкусно.
0: Не знаю. Там такой запах какой-то специфический появляется. Не слишком аппетитный. Хотя они не пропали, ничего. Ага. Ну, вот просто само по себе сочетание продуктов.
2: Это то есть оно вас.
0: Вот, да, дает. Я поэтому вот именно на второй день пельмени не очень люблю.
1: Ну, на второй день вот супчики, вот это да.
0: На второй день после чего? Чего?
2: Вот да.
1: Вообще,
2: может, там запах вообще не от пельменей. Вас тоже.
1: Не, ну щи на второй день это великолепно.
2: Щи, да, бывает.
0: Ну, хорошо.
2: Ну или просто куриный.
0: На второй день чего? Чего?
1: На второй день существования. Что ты от меня хочешь?
0: Сразу щи, да? На второй день существования. Кошмар какой.
1: Включите мне морозку, внесите мне щи, я буду рассуждать о бесконечном.
2: И дайте мне свеклу для того, чтобы я щеки намазал.
1: Да. А вот, кстати, да, селедка под шубой на второй день. Хорошо.
0: Все, давай потом расскажешь. 8922 87.
2: С разным годом запахло. Втородневной едой.
0: А что осталось тут все?
1: Три месяца. Винтер арка.
0: Пишите, друзья, о чем вы можете говорить бесконечно. Вот смотрите уже, как мы тут зацепились за сообщение.
2: За кого?
1: За пельмени.
0: За сообщение.
2: За сообщение? Да. Лучше бы за пельмени зацепились. Было бы интереснее. Так, ладно, у нас тут что? У нас тут...
1: Радио.
2: Who let the dogs out?
0: Легендарная песня.
2: Да, и вернемся.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну, не Новый год, конечно.
2: Вы сами открыли портал.
1: Да, еще долго, но я так понимаю,
2: да. Да где долго? Октябрь, ноябрь, декабрь.
1: Полагаю, что мы уже начнем некоторые мелодии слушать.
3: До Нового года осталось 3 месяца.
1: Кстати, некоторые новогодние гирлянды так никто и не убрал. Вот я замечаю иногда на окнах, они все лето висели.
2: У нас висят дома.
1: Да, вот видишь. Зачем убирать?
2: Мы их не убирали 3 года уже.
1: Ну, красиво, наверное, у вас дома.
2: Мы их редко включаем.
1: Они просто висят. Просто висят.
3: У меня на потолке гирлянды висят с Нового года.
1: Ну, у всех по-разному.
2: Давайте разные
1: Давайте
2: праздники.
1: По праздникам. Да, сегодня много, чтобы ничего не упустить. Во-первых, День сухопутных войск Российской Федерации сегодня, друзья. Поздравим военных. Также сегодня Международный день пожилых людей.
2: С праздником.
3: Поздравляем.
1: Да, тоже
3: вас.
1: Поздравляем. Меня еще рано. Международный день кофе сегодня. Ваш любимый напиток.
3: Да. Кофе.
1: Международный день музыки.
2: Сегодня. Хорошо.
1: Это тоже хорошо. День рождения почтовой открытки сегодня. Всемирный день какао-шоколада.
2: Какао-бобы.
1: Да, и шоколада тоже. Всемирный день вегетарианства еще сегодня. 48 лет ему, кстати, исполнилось.
2: Знаем одного вегетарианца. Вот недавно мясо жрать начал заново.
1: Ну, у всех бывает. День менее чем идеально. Менее чем идеально.
3: Угу. Ну, это Дима.
1: Да.
2: Менее?
1: Нет.
2: Подожди, это более
1: это
2: чем идеально.
1: Это
2: не путай.
1: Вот
2: грани.
1: День CD-плеера.
3: Плеера?
1: Да, плеер, именно так, ну, я говорю, по крайней мере. Ну, штука, которая на какой-то момент исчезла, сейчас как винтаж возвращается обратно, все опять начинают покупать, слушать. Всемирный день татуировщика сегодня тоже поздравим представителей этой профессии. Вот, и, собственно, ну вот все, да, из таких вот важных дней. Да, очень много. По дням рождения, ну, не могу не отметить Алексея Юрьевича Жамнова, родился в 1970 году, это советский российский хоккеист, ну, в первую очередь, центральный нападающий, олимпийский чемпион 92-го года, вот та самая легендарная сборная СНГ уже на тот момент.
2: А,
1: да,
2: и главный тренер московского.
1: Победившая, да, победившая всех. Ну и сейчас тренер московского Спартака, который, по-моему, успешно, так сказать, руководит.
2: Ну, уже много лет.
1: Да. Да. И певец Нилетто, его зовут Данил, Данил Прытков.
3: Данил родился, его зовут?
1: Да.
2: Данил?
1: В 1991 году.
3: Фу. Данил Нилетто. Я всегда думала, что его зовут Нилетто.
1: Ну, вы зачем так сейчас невежливо?
3: А почему? Где невежливо?
1: Что за фу?
2: Мы обожаем. Нет, Данил просто имя не нравится.
3: А я ничего
2: извините,
3: такого
2: Данилы,
3: не сказала.
1: Да? Вот извинись, да, сейчас.
2: Не, извините, Данил, да, просто это. Есть же имена, которые типа, ты их не воспринимаешь. Потому что у каждого же такое есть. А тебе какое имя не нравится?
3: Тебя, наверное, в детстве какой-то Данил обидел.
2: Нет, не было такого.
1: Наверное.
2: Да нет, не было. У нас друг Данил был. Вот. Какие еще имена такие?
1: Ну, сейчас не надо увлекаться.
3: Вот я, например, имя Дима. Прям вообще очень тяжело воспринимать.
2: Я сам не могу. Я считаю, что Дима должен быть только один.
3: Ох, Михалыч.
2: Так,

0: Ну, вот, кстати, я думаю, мы Нилетто и послушаем скоро.
1: Давайте.
0: Ну вот. Ну что, давайте, закончите как-нибудь.
1: А на этом все по событиям.
0: Спасибо, достаточно. Да, закончили уже. Скажите, да, насчет 3-4, Данила, мы вас любим. 3-4.
2: Данила, мы вас любим.
1: Данилы?
0: Ну да.
1: Ну, Данилы.
0: Данилы.
1: Данилы, мы вас любим, да.
0: Да, да, что?
2: А я?
0: А вам не обязательно. Ну ладно.

0: давай, миленькая, ну заведись. Опять.
1: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: О погоде прямо сейчас в Орске плюс 8 градусов днем до 21, в Ясном плюс 7 днем до 20, в Ковандыке-Медногорске плюс 5 днем до 22, в Оренбурге плюс 8 днем до 23. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорск. 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
13: Метеохит.
14: Включи новое окно в своем доме.
15: Смотри радио, смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Да, друзья, 29 минут на студийных часах. Очередной выпуск неправильных новостей.
3: До чего?
2: До чего?
3: 29 минут.
2: Не до чего, а после чего.
4: Или, может быть, уже?
3: После 8?
2: До чего?
4: Уже что?
2: До чего осталось 31 минут.
4: 29?
2: Осталось 31.
4: Куда?
2: Туда.
3: До 9.
4: Бесконечное вечное?
2: Бесконечное,
4: А тем временем осталось 30 минут.
3: Давайте
2: тем временем быстрее надо, Дарья. Чего вы сегодня задерживаете?
4: Ну, вот хочется продлить удовольствие.
2: В Латвии полиция сорвалась на вызов, чтобы разнять драку ежа с барсуком.
3: Два аниматора сошлись.
2: Нет. Жители городка в западной части Латвии посреди ночи вызвали полицию, чтобы прекратить потасовку между барсуком и ежом, выяснявшим отношения на лестничной площадке многоквартирного дома.
3: Достойно.
2: Это точно. В Хабаровске вора нашли по забытому...
3: Вот за что они платят налоги.
2: В Хабаровске вора нашли по забытому на месте преступления паспорту. Ну, это уже какая-то классика, да? Неоднократно мы с вами в этих неправильных новостях это об этом рассуждаем.
3: Не забывайте паспорт на месте преступления, да?
2: Не надо совершать преступлений. Вот как надо говорить. Довольно страшная, страшная действительно новость. Томская невеста прямо перед свадьбой сломала обе ноги из-за разбитой плитки возле дома, представляете?
3: Кошмар.
2: Да, выходила из дома, из подъезда точнее, чтобы отправиться на предсвадебный девичник.
3: Очень жаль, она такую музыку уже для свадьбы выбрала, там для выхода невесты. Там раз.
2: Там уже...
3: И на коляске, да?
2: Там, там все выбрано. Не ерничайте, Дмитрий.
3: А что еще делать?
2: Ну как, серьезный момент-то. Ну, короче, споткнулась о разбитую плитку, упала, в результате сломала обе ноги. Каждая в трех местах, представляете?
4: Ужас.
2: Да. Теперь два месяца реабилитации и... Но, по-моему, пишут, что встретит она собственную свадьбу в гипсе. Я так понимаю, что не отказались ни от... Но уже, наверное, невозможно это сделать.
3: Да и не надо.
2: То есть отказаться от торжества. Понятно, что все уже оплачено.
3: Пусть празднует.
4: Ну, зато невеста точно всю свадьбу просидит.
2: Это да. Так, ей бы, наверное, этого не хотелось все-таки. Но так уж получилось.
3: Да я, Тёма, но в основном, основная часть свадеб, молодые хотят, чтобы их не трогали.
4: Да, чтобы они уже просто посидели, поели.
3: Потому что там куча внимания.
2: Ну да. Ну все, такие вот новости.
4: Спасибо, Виталь.
3: Да, прощайте. Да.
4: 08:32.
2: Не прощайте, а здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ауф, Фидерзей.
3: Чего это мы на немецкий перешли резко?
5: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, гороскоп на сегодняшний день. Четверг у нас 1 октября, кстати говоря. Еще раз отметим эту дату.
2: Да, немножко все началось заново.
1: Да.
3: Рыбы.
1: Сегодня, пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Займитесь лучше чем-нибудь приятным.
2: Угу.
3: Рыбы.
4: Водолей.
2: Ой, да что?
4: Ты третий Водолей. Если мечта и реальность чрезмерно далеки друг от друга, можно, конечно, и расстроиться, однако лучше предпринять минимальные усилия.
3: Козерог.
1: Побалуйте себя сегодня. Я думаю, этого достаточно. Хороший гороскоп.
2: Прописки не было никакой.
1: Побалуйте себя.
3: Стрелец.
4: Всегда приятно порадовать ближнего. Сегодня к вам.
2: Порадуйте сегодня себя, да.
4: И сегодня вам как раз представится такая возможность.
3: Скорпион.
2: Так, значит, сегодня вполне невинная забава может обернуться для вас настоящим бедствием.
3: Весы.
1: Вы можете нечаянно приобрести репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хорошо разбираетесь.
3: Дева.
4: Вы сегодня рискуете потерять чрезмерно выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить.
3: Лев.
2: Львы, сегодня ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти далеко.
3: Рак.
1: Сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня.
3: Близнецы.
4: Сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, чего угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет ваша перестановка мебели.
2: Ну, пускай будет так. А также...
3: Телец.
2: Новые подходы и новые идеи сегодня будут иметь наибольший успех.
3: Овен.
1: Ваша задача взять сегодняшний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него все лишнее. О каком скульпторе идет речь?
2: Отсек. Канжела.
1: Ну, пускай будет так. Вообще Микеланджело.
2: Ну, я переиграл тебя.
1: Отсеканжело.
2: Прогноз был предоставлен у нас igneo.com.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская 115Б, телефон 25-33-73.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В милом доме все найдете без проблем. Здесь совершите покупки любые. Даже если обувь вам нужен крем или новые перчатки требуют родные. В сети магазинов «Милый дом» крем для обуви «Эффектон Макси» 100 мл 29 рублей. Мужские, женские и детские перчатки в ассортименте от 85 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробно.

0: Вот как раз темы богатства мы и коснулись с вами. Накануне прошла информация о том, что бедность назвали главной причиной разводов. Нехватку денег и работы россияне назвали причиной распада семьи чаще, даже чем измена и эгоизм. Такие результаты показал опрос. Речь шла о финансовых трудностях семьи в целом. Только 21% опрошенных женщин готовы встречаться с мужчиной без автомобиля. А почти половина рассчитывает, что машина со временем появится. Ну, там дальше уже не совсем важные цифры. Мне кажется, самое важное, вот мы зачитали. Что на это нам наука ответит? Наука,
1: но вообще статистика, это уже последние лет 5, даже больше. Тема финансовая встала на первое место по причине распада браков. Но давайте сразу категорию брать. Угу. Это браки распадаются, где есть дети. Ну, то есть мы прям полную семью берем, так, и распадаются, доходят до разводов. И официальная причина развода – это неспособность партнера финансово обеспечить семью.
0: Так.
1: Понимаете? И получается, что здесь не вот эта история про меркантильность, что женщины думают только о деньгах, их важно только финансовое, да? Давайте сразу выбирать, что, в принципе, какую категорию. Просто повстречаться для статуса, ну, мужчина тоже бомжиху не выберет. Да, вот эта история, что все любят красивую, ухоженную, чтобы соответствовала, чтобы в спортзал ходила, чтобы волосы красивые, чтобы ногти красивые, чтобы там одежда была по последней моде, да, это все равно, что богат, состоятельный мужчина. Просто у нас требования к мужчинам и женщинам, они разные. Но
2: да,
1: вот эта история...
2: А сейчас еще добавила, что у женщины должен быть свой угол.
0: Желательно.
1: Да, так подождите, разводы, да? Вы уверены, что по причине, что
3: вы
1: это,
3: что-то путает,
1: что мужчина, по-моему, не может тогда обеспечить? Может быть, причина в том, что у женщины нет еще и это, своих квадратов? Ну, тоже, представляете, да, сколько конфликтов. Но если ориентироваться, конечно, на платформу социальную, где раздуваются эти проблемы, будет одно мнение. А когда мы идем вот в пространство, где статистику ведут именно по разводам, там будет другое. И у меня в практике тоже, поскольку я сопровождаю пары вот в кризисные состояния, когда уже подходят к разводу, либо нужно пережить и справиться с разводом, потому что с печатью о разводе ничего не заканчивается. И мы сталкиваемся с тем, что какая на самом деле картина, что вот эта история о том, что это единственная причина, она не настоящая. На самом деле комплекс накапливался. Потом, возможно, случилось 1 сентября. Жена идет к мужу за деньгами для ребенка, например. Вот чаще всего я слышу такие истории, что надо купить там ботинки, одежду, даже не на себя, а на ребенка. И мужчина вот так отмахивается руками: вот тебе там 2000, иди обеспечь ребенка. Хотя средняя корзина, одевали школьника.
0: Ну, конечно.
1: Вот, там, понимаете, и там история идет про то, что я не обязан твоих детей содержать. Ты нарожала, ты содержи. Что мужчина, он не проявляется как родитель часто.
0: Это мы говорим, давайте подчеркнем на всякий случай, это не общая картина, это
1: нет,
0: какие-то...
1: Нет, это вот случаи разводов, да. Я имею в виду, что там не бывает одной причины. Но потом ключевая становится, они приходят, и они помнят уже последнюю историю, которая накипела, как говорится, и она спустила вот эти рычаги на действия. Потому что на самом деле решиться на развод — это такой длительный этап. Это не один месяц, это несколько лет. Ну, то есть оно накапливается, как снежный ком, и приходит. И последнее, что они помнят чаще всего, это про финансовую необеспеченность. А на самом деле сейчас это очень страшно. То есть женщина, она намного тревожнее, она пытается удержать в голове больше моментов, да, особенно в семье. Кстати, женщина-жена-мать вот в этом плане.
0: Несколько ролей, так сказать.
1: Да, и если раньше считалось традиционные, помните ценности, да, что женщина... дома занимается детьми, обеспечивает порядок и быт, да, а мужчина зарабатывает денег. И когда у нас это в голове глубоко сидит, и мы когда заходим в брак, и оказывается, что мужчина говорит: знаешь, а я как бы не готов тебя обеспечить, я либо детей буду обеспечивать, либо начинаются вот эти условия. Да, и на самом деле женщина еще вынуждена взять на себя нагрузку и пойти работать. То есть она работает, на ней также остается быт, на ней также остаются дети, на ней также остается весь вот этот вот менеджмент внутри семьи, а мужчина становится вот таким вот как бы приложением. Ну, это вот переживания, которые озвучивают послеразводные.
0: Не участвует в основном.
1: Да, не участвует. Но последнее, что можно, а еще второе.

0: второй момент, чувство вины же навешивают еще на женщину. И женщина не может прийти и рассказать вот все, что происходит. Ссоры за быты не несут. И они выбирают оптимальные, разрешенные социумом ситуации. И вот легче сказать, что он финансово не обеспечивал, чем рассказать вот эту всю... И да и никто слушать не будет. Ну, никому это не надо, да.
1: Это как минимум стыдно.
0: Да, это стыдно.
1: Стыд это вообще... твой статус в первую очередь роняет в обществе, а не его.
0: Вот, видите? То есть подтвердилось, что есть такая красивая идеальная картинка, про которую в соцсети говорят, а есть вот реальная в жизни, что нападения до сих пор продолжаются на женщину, а с мужчин как будто вот озвучивается, да. Что... и причем от мужчин тоже слышно, это ты виноват. То есть у нас часто в чем проблема? В том, что партнеры не могут взять на себя ответственность и принять решение, что делать. Бюджеты сейчас, если раньше бюджет был общий, то есть две зарплаты соединялись и распределялись, у кого лучше получалось, но часто у женщины. То есть сейчас идет, знаете, такой, я вот положу 5 тысяч, ты 5 тысяч положи. Мужчина и женщина каждую свою зарплату контролируют, а бюджет разорвался. Соответственно, что делать с финансами, с непредсказуемыми форс-мажорными ситуациями, никто не знает, новой информации нет. И получается, что женщина попадает в такую зависимую позицию и часто вынуждена выпрашивать, вымаливать деньги и доказывать необходимость трат. Вот это такие интересные истории, которых все больше и больше становится в поле, в семейном.
2: Ну, я понимаю, поэтому мне вот хочется все равно подчеркнуть, что это частные случаи.
0: Да, это частные случаи.
2: Не везде так бывает, потому что сейчас как-то все в сторону мужчин какие-то обвинения в основном.
0: У нас же про женщин говорили.
2: Мне за мужчин обидно.
0: Ну, не спорю.
2: Да.
0: Смотри, давай так. Если мужчина включен в брак, если мужчина переживает за детей, если он разделяет, у них там родительские советы, да, они обсуждают, как лучше выстроить воспитание, если он приходит с работы, так же, как и жена, включается в быт, жена на такого не надышится, ей будет плевать
1: такого
0: на финансовый
1: никому
0: вопрос.
1: Не отдадут, а
0: да,
1: такого
0: за него
1: не
0: будут,
1: уйдут.
0: Понимаешь?
1: Никогда.
2: Я понимаю.
0: У своей спроси, отдаст он тебя кому-нибудь?
2: Нет, давайте на личность не переходить.
0: Нет, я тебе просто говорю, обсуди.
2: Я понимаю, это прекрасно.
3: Я видел объявление, отдам в добрые руки.
1: Еще и доплачу.
2: Прекрасно понимаю, но понимаю, вот... Эх, ладно, не успеем.
0: Да, давайте продолжим завтра.
2: Спасибо, да.
0: Завтра у нас кино,
2: да. Хорошо.
3: Спасибо, Ирина.
4: Психолог отвечает.

0: Реклама. Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде в Орске плюс 11, днем до 21. В Ясном в данную секунду плюс 10, днем до плюс 20. В Ковандыке, Медногорске плюс 9, днем до плюс 22. В Оренбурге ж плюс 10, днем до 23 градусов. Также без осадков, солнечная погода с переменной облачностью. В общем, наслаждайтесь этими прекрасными деньками.
0: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: Далее 9 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Глава Министерства здравоохранения Оренбургской области Андрей Шатилов завершил работу в региональном ведомстве. По информации источников Foreign Day, 30 сентября стал его последним рабочим днем в министерстве. Шатилов возглавил Минздрав в 2025 году. До этого он несколько лет работал заместителем министра, а в само ведомство пришел в 2019. Источники также сообщают о нескольких вариантах дальнейшей работы Шатилова. Среди них называется должность руководителя больницы имени Пирогова в Оренбурге, а также возможный переезд в другой регион. Следственный комитет предложил обязать пользователей электросамокатов получать водительские права. Об этом сообщили на совещании в Совете Федерации. Кроме того, ведомство предлагает запретить пользоваться электросамокатами детям младше 16 лет, а также ограничить движение по тротуарам и пешеходным зонам. По данным госавтоинспекции, за 8 месяцев число аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности выросло почти на 40%. Всего произошло около 3500 таких ДТП. В селе Залог Иркутской области медведь сорвал дверь в школьную столовую. Хищник появился в селе, прогулялся по улицам, сломал два забора, водосточную трубу и крыльцо. Медведь также попытался ворваться в школьную столовую. В этот момент в помещении находились сторож и кочегар, которые вызвали экстренные службы. Агрессивное животное пришлось ликвидировать, пострадавших нет. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 56 копеек, 100 тенге 19 рублей 2 копейки, юань 12 рублей 47 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: тренды сейчас.
1: Ну, я прямо это приятно удивлена, Дмитрий.
2: В «Мы солях» навсегда?
3: «Мы солях», да.
2: Я правильно услышал?
3: Урал Гайсин, да. Башкортостан, кстати.
2: И в моих «Мы солях» навсегда.
3: Да. Ну, ладно. Это сейчас топ-5 песен в ротации.
2: Вот я говорю, нужна пояснительная бригада мне, потому что я не в курсе, что это.
3: Ну, на многих видео, кто выкладывает сейчас, накладывает именно этот звук. Это сейчас везде.
2: Попробую еще раз расслушать обязательно.
3: Я первый раз послушал, мне очень не понравилось. Потом, когда я вот зашел, начинаешь слушать, такой, ой, ну ладно. Мерзопакостная какая повторюшка, которая в голове потом у тебя
2: застревает.
3: Да.
2: 9.05 на студийных часах. Всем доброе утро, друзья. Подушка шоу продолжает свою работу. Третий час нашей работы. Сегодня общаемся на тему, о чем вы можете говорить бесконечно. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Так, что к этой минуте нам еще написали. Наталья пишет: приветик, Пампушки. Могу говорить вечно о ремонте. Что хочу, что-то поменять, изменить, перевесить или переставить. Что хочу — большой дом. Какие окна, лестница в нем будут. Спасибо Ирине, научила правильно идти к своей
3: фантазировать мечте.
2: Да, вот Ирине благодарность вот выразили. А также Наталья еще дописывает: с девчонками можем обсуждать мужей. Почему одни делают все для семьи, жены, другие пальцем не пошевелят. Логика заходит, что это прадед был таким же.
3: Да. Прадед.
2: Нашли виноватого.
3: Прадед такой, ё-моё.
2: А я-то чё? Данил пишет: доброе утро, подушки-плюшки. Я могу общаться с людьми бесконечно о работе, о погоде и о том, что у нас происходит в мире. Ну, такая, да, геополитическая беседа. Ольга пишет: доброе утро, подушечки. Как бы это ни звучало банально, я могу говорить бесконечно о дне на работе. Я работаю продавцом и каждый день наблюдаю, какие же мы все разные люди. И каждый со своими странностями. Иногда попадаются такие кадры, о которых невозможно не рассказывать вечером семье. Но я все равно люблю своих покупателей. Вот хороший, да?
3: Вот так, купил что-то, а потом ты кадр.
2: Кадр был накануне, вот рассказывал наш коллега. Сходил, значит, в магазин. Мужчина там покупал спиртное. И у него спросили: вам с газом или без газа спиртное? Имеется в виду не пиво.
3: Ну, понятно.
2: А он говорит, ну, он опешил, естественно, как, а что, может быть, с газом? Он говорит, ну, давайте с газом. Ну, просто интересно, что это такое. И продавец берет так бутылку, подкидывает вверх, ловит и говорит: вот, с газом вам,
1: да, серьезно?
2: Шоу прям настоящее устраивает иногда.
1: Вау.
2: Я говорю, ну, понимаешь, они же тоже люди, и, может быть, им скучновато иногда тоже бывает, хочется как-то это внести какое-то разнообразие в свою работу. Почему бы вот, ну, вот так вот не сделать? Так, Лилия пишет: доброе утро. Тут смотря какой у тебя возраст. Например, когда ты молод, можно говорить бесконечно о любви, о своих планах на будущее, ну или о том, какая плохая бывшая. В старости только, наверное, о болячках. Также можно говорить бесконечно, а точнее выяснять, кто был прав, жена или муж. Ну, я, говорит, или мой муж. Вот так. Вот. Что еще написали, Дарья, если что-то есть?
1: Да, я вот за вами просто следю. Пишут.
2: Следю?
1: Да. Нам.
3: За собой следите.
1: Нам на сайт.
2: Следите.
1: Олег, вечно я могу говорить о том, как люди ведут себя в супермаркетах. Вот почему мы всегда стоим в очереди на кассу и смотрим в телефон. А потом удивляемся, что очередь не двигается. А еще я могу до утра обсуждать, почему коты смотрят в пустой угол.
2: А вот действительно, почему коты смотрят в пустой угол?
1: Олег, вы нашли собеседника.
2: Это тема для глубокого исследования, я считаю. Вот. Может, я вот, они... мне все время интересно.
1: Обновления подгружают.
3: Нет, он, мне кажется, всегда думает, с кем я живу. В одну точку. Господи. Вот коты-кошки, они же все видят.
2: Философствует, да, сидит.
3: Да, он, за что мне это? Ведь я в прошлой жизни был царем.
1: Мне поклонялись в Египте, а это?
3: Какой Морозов?
1: Какая-то однушка.
2: Это да, классно, да. Я вот, вот разгадка и пришла, собственно.
3: Я ответил на разгадку человечества.
2: Дмитрий,
3: обычный вторник.
2: Да, все сегодня четверг.
3: Нет, я знаю так.
2: Так что все, ребята, все понятно теперь, почему они. У них отсутствующий взгляд, потому что они грустят.
1: Не вспоминают.
2: Так, все, да, по сообщению?
1: Нет, у нас еще есть. Пишет нам Виктор. Здорово, парни и Даша. Я вечно могу говорить о своих сексуальных приключениях в молодости. Было время.
3: Было один раз.
2: Есть такие, да, тоже люди. Любят похвастаться подвигами. Знают, что никто не проверит все равно.
1: А как проверить? Кому позвонить?
2: В том-то и дело.
1: Там у некоторых рассказчиков еще телефонов тогда и не было.
2: Можешь пофантазировать так, что... Ого-го.
1: Да.
2: Закачаешься. Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, о чем вы можете говорить бесконечно? Вот мы какие-то три темы можем выделить уже, так сказать, топ-3 темы, чтобы это как-то обозначиться?
3: Ну, можно.
1: Бесконечное, вечное.
2: Вот бесконечно. Ну, давайте так, коты, работа и...
1: Бесконечная вещь.
2: Нет, этот, бурная молодость, давайте так.
3: В целом.
1: Зацепило, да, тебя?
2: Ладно, дописывайте. В конце часа обязательно подведем итоги. Кофе кто-то получит за самое оригинальное сообщение.
3: У нас тоже один хвастался своей бурной молодостью, да, в эфире.
2: 2.5 метра, между прочим.
3: Так что, Виталий, к вам это тоже относится.
2: Поддел.
3: Поддел, да.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. Милый дом. Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
4: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
5: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске у нас плюс 11, днем до 21, в Ясном плюс 10, днем до 20, в Кумандыке-Медногорске плюс 9, днем до 22, в Оренбурге плюс 10, днем до 23 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Белая лихорадка».
1: Виталий, вам, как говорится, исходя из прошлых новостей, не водичку с газом, конечно, а игра с газом или без?
2: Нет, без.
1: Без?
2: Потому что тут не газ, а бензин.
1: Жалко, ладно.
2: Да.
3: Выбрали... Какая интересная подводка к нашей игре.
1: Выбрали бы с газом, было бы по-другому.
2: Ну давай хорошо с газом, что ты там приготовил?
1: Скажите, хочу с газом.
2: Хочу с газом.
1: Ну, все, извини.
2: Лучше бы я молчал. 21-137, код города 3537, друзья.
3: Вот почему делаешь ты, а стыдно нам?
1: А это
3: объясни.
1: Не я.
2: Давайте, друзья, звоните.
3: Когда это прекратится, Дима?
2: Забудем это, об этом инциденте, да. Лучше выберите, кого...
1: Да, да. В целом нормальная отмазка. Да, отмазка в целом хорошая. Так, давайте еще раз. Доброе утро.
3: Вот тебя уже люди не хотят кушать.
1: Меня люди уже не хотят, да. Так, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
2: Алло, да, здравствуйте. Смотрите, у нас сколько уже, да?
3: Девчонки, да.
2: Как зовут вас?
4: Баинсло.
2: Баинсло. Баинсло, сколько будем крутить барабан?
4: Давай 4 раза.
2: 4 раза. Хорошо.
1: Желаем удачи.
3: Все, Виталик отправился. Крутить.
1: Вектор газ на барабане.
3: 15 литров.
1: 15.
3: Первый показатель, я хотела сказать, к крутению.
1: 7 литров.
3: 7 литров. Крутение пока не выходит. А есть такое слово крутение? Есть 19 литров.
1: А, будет ли 20?
3: Вот посмотрим.
1: И...
3: Слово есть, а литров
1: провал.
3: Нет. Провал.
1: Крутили.
2: Да? Давайте починим барабан.
1: А при чем тут барабан?
3: Да, надо как-то тебя починить.
2: Ну что ж такое?
1: А давайте мы Виталика за каждый плохой этот выпадение, там плохой провал, например, мы его будем наказывать.
2: А с вами мы за ваши выходки что делать будем?
1: А у меня нет выхода.
2: Да?
1: Я чудесный.
3: Мы его как-то это...
2: Доказательство. Я волшебный. Все пишутся.
1: Я волшебный. Называй меня волшебный. Мэджик.
2: Бейнслок, к сожалению, нет, не получилось сегодня. Это провал, хотя были хорошие, так сказать, отсечки. 19 литров и 7, и 15, но, увы. Только привет остается передать.
4: Ну, привет вам и всем, кто меня узнал. Всем отличного дня, хорошего настроения.
2: Не грустите, Бейнслок.
1: Да, звоните еще, да, мы звоните. Вам только рады будем. Да. Хорошего дня.
2: Вот так, друзья. Никак, вот ни пока 20 так и не выпадает.
1: Да и вообще не выпадает.
2: Какая-то странная история.
3: Уже октябрь наступил.
2: Уже октябрь наступил, а у нас все по-прежнему какие-то провалы. Все, да. Никак банкету не удается случиться. Ладно.
3: У меня вот остался один вопрос. Дим, вот почему флаг над администрацией развивается, а ты нет?
1: А ты нет, это КВНС-кая шутка. Да. И она считает, что я ее не сдам за эту выходку. А я вас сдал. Да.
3: Вот теперь у вас вообще нет друзей за этим столом. Виталий, отныне общаемся только с вами.
1: Я, что у меня из того, что развивается, из друзей, давай, из дружелюбного. Голуби меня любят. Вот я хожу, кормлю. Вот. А так, Артика Асти, бриллиант и новости.
0: Реклама.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Вова! Сразу хочется пропеть. 27 минут 10 на 11 часах, друзья, на очередной выпуск неправильных новостей. В Индии камера с искусственным интеллектом оштрафовала мотоциклиста за то, что его гитара была без шлема. Она приняла ее за пассажира, да, а она просто была прикреплена, так сказать, к спине. Ну, в чехле, да, он вез ее.
3: Вот. Халатное отношение к музыке.
2: Что-то вроде этого. Во Флориде на дом рухнул второй кран строительный, который пригнали за тем, чтобы убрать первый. Первый тоже, как вы понимаете, рухнул. Пригнали второй, и он тоже упал, к сожалению, да.
3: Это вот те застройщики, где обычно квартиру заказываешь. Все будет как часы.
2: В общем, теперь крыша повреждена очень сильно. Можно сказать, безвозвратно крыша дома имеется в виду. Крыша дома твоего. Вот что теперь с этим делать, они, в принципе, наверное, еще пока не знают. А ваш любимый синий трактор занял посадочную полосу и заставил самолеты уходить на второй круг. Это произошло, кстати, в новосибирском аэропорту Толмачево. Да, там казус.
4: По полям.
2: Вот, не совсем получается.
3: Синий пассажир.
2: А по взлетной полосе. Да. Техника, выполнявшая посев травы рядом с аэропортом, выехала в зону посадки без разрешения. В итоге три самолета, летевшие с пусть Каменогорска, Сургута и Сочи, были вынуждены уйти на второй круг.
3: Забавно.
4: Его, наверное, поругали за это.
2: Естественно, все, ну, это самый минимум, что могли сделать водителям.
4: Я просто сгладила углы.
2: Потому что там штрафы, по-моему, довольно серьезные за это, за такое деяние. Вот, ну и, собственно, все. Вот такие новости у нас к этому часу.
3: Нельзя выезжать на полосу.
2: Нельзя, конечно.
4: А ну, малыш, давай. Отсюда уезжай. Кто же будет штрафовать? Штраф?
3: Да, ну, да. Мысли похожи. Ага. Так, Дон Диабло, Эмили Санде, Гуччи Мэйн. Впереди. Это все один трек. Представляете, там какой
2: мы
3: пафос
2: уже
3: будет.
2: Привыкли, да,
3: вообще. Да. Survive это что?
2: Выживать.
3: Да. То, чем вы занимаетесь последние лет 7. Да.
5: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33, или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
6: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
7: Catch me ballin' out in London. Tom Brady with the paper, I go Super Bowl Sunday. You son, Bo, crazy running to the hundreds. I keep my neck on my wrist, at least 100.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в «Газовик». Орск. Краматорская 9.

0: за котлами в газовик.
1: Тем, кто с порядком жилища дружен, набор для уборки очень нужен. Сделаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик предверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки веник и совок от 119 рублей. Предверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: было раньше. Раньше.
1: Яйцо или курица?
2: Нет,
1: я только себе включил.
3: Понимаешь, он только себя и любит, и только себя и хочет слышать.
2: Да, друзья, итак, подарки от магазина «Яблочный Спас» ждут вас прямо сейчас. 21-103-7, код города 3537. Но прежде должны вы угадать, что было раньше, то или другое, или как мы выяснили, то или сё.
1: Алло.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Дамир.
2: Дамир, очень приятно, Дамир. Так, Дамир, ну, вы знаете правила. Еще раз, на всякий случай, напомним. 5 вопросов сейчас прозвучит. Нужно будет угадать, что было раньше. Угадайте 4 из 5, значит, вы победитель.
1: Договорились?
4: Да, готов.
1: Хорошо, 45 секунд для вас начинается прямо сейчас. Мы желаем удачи.
3: Что открыли раньше, Empire State Building или мост «Золотые ворота»?
4: Первый.
3: Верно. А что появилось раньше? Первый фильм о Джеймсе Бонде или сериал «Доктор Кто»?
4: Джеймс Бонд.
3: Верно. Что состоялось раньше? Первый Супербол или высадка человека на Луну?
4: Супербол.
3: Верно. Что появилось раньше? Пакман или телеканал MTV?
4: MTV.
3: Неверно.
1: Нет. И решающий.
3: Что появилось раньше, Тетрис или Windows?
1: А, Windows или Тетрис? А, Тетрис и...
3: Это верно.
1: Молодец. Победа.
2: Хорошо, 4 из 5, все получилось у Дамира. Подарки прекрасные достаются ему. Дамир, привет и ваши, пожалуйста.
4: Привет коллегам, семье и вам. Всем хорошего рабочего дня.
1: По традиции. Молодец, да. Дамир. Все, спасибо. Розыгрыш для вас в этом месяце окончен. Первого числа.
2: А мы опять слышим прекрасные слова. Windows.
3: Empire. Ну а как правильно? Windows.
2: Мы же уже даже за эфиром
3: Windows
2: с вами.
3: Windows XP.
2: Общались,
3: 4.
1: Сразу видно, с бабушкой воспитывался. Да?
2: Windows.
1: Скажи Windows.
3: Ну подожди, нет, Виталий говорил сейчас Windows.
1: С каким-то корейским акцентом.
3: Windows.
1: Да, анимешница.
3: Нет, давай мастер-класс.
2: Windows.
3: Windows.
1: It's a game.
2: Windows.

0: нас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Что было раньше?

0: Реклама.
1: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции. Красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
3: Пора выйти из привычной роли и показать себя.

0: 21 в Оренбурге, плюс 13 днем до 23. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
2: В магазинах народный диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах народный. Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
1: Метеохит.
3: Все оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: шоу.
1: А я остаюсь.
2: Классный трек.
3: Очень крутой, но это прям взрыв.
2: А вы знаете, кто это?
3: Я знаю.
4: Без понятия.
2: Это наш бренд Войс, Равиль Диас.
3: Да.
4: Да что?
3: Это его песня, да.
2: С треком «Септембер». Вернее, под именем «Септембер», но «Птички». Ребята, вы же слышите вот этот голос?
4: Ну, узнать тяжело.
2: Ну, конечно, ну нет, он просто в жизни так разговаривает.
4: Угу.
2: А так-то мы-то привыкли его под обычным голосом слышать. Вот что тут, это наше, не наше будет сейчас, давайте услышим.
0: Доброе утро. Прямо сейчас в эфире.
4: Ну
0: радио. Вот.
4: Ну, для меня
2: это
4: да.
2: Он. Это он
3: это
2: же.
3: Это наш, да. Бренд Войс.
4: Да, можно
3: поздравить. И самое крутое, что такие треки яркие, сочные, вкусные, настоящие, они делаются здесь в Орске.
2: Да, и, это кстати, классно. У него много песен замечательных. Ник Септембер, заходите прям.
4: Можно, ну, на музыкальных площадках, я так понимаю, представлен.
3: Да.
4: Да?
3: Найти, да?
4: Да. Ну, прекрасно.
2: Птичка.
4: Досчитываем сообщение. О чем вы можете говорить бесконечно, друзья? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что еще написали? Ирина пишет: знаете это чувство, когда лежишь в 3 часа ночи и вдруг вспоминаешь, как в 2008 году неудачно пошутил и все засмеялись. Об этом я могу говорить бесконечно. Почему наш мозг хранит этот мусор и забывает, где я оставила ключи от машины? Вот, вот о чем.
3: Так, а вот мы прям только недавно об этом говорили.
4: Да,
3: с Ириной.
4: Да. Что так, еще? Да.
3: Пишет нам Анна: а я могу вечно говорить о том, как правильно загружать посудомойку. Это вообще отдельный вид искусства. Мой парень ставит тарелки внахлёст, и это сводит меня с ума. Я могу читать целые лекции на эту тему и доказывать, что вода так просто не доберется до грязи. Вот целые конфликты поднимаются семейные, да?
4: Да. И причем не впервые мы уже так читаем про семейные какие-то разборки, да, на фоне этого. Про бесконечную болтовню.
3: Так, там еще есть сообщение. Да. Я попрошу тебя его зачитать, потому что у нас еще пришло одно сообщение. Так,
2: да, пишет говорите нам... в микрофон.
3: Да. Да. Пишет нам Ник с названием 50 копеек, неважно. Доброе утро, подушка. Сегодня такой праздник, Международный день возраста. Конечно, о родителях.

0: Желаю им вечной молодости, здоровья, счастья, любви. Пусть их внуки почаще обнимают, делятся своими успехами и дарят ту самую искреннюю детскую радость, которая лечит любые хвори лучше всяких таблеток.
1: Ну, мы присоединяемся к поздравлениям.
2: Пускай
1: сегодня.
2: Так, конечно, и будет. Да.
1: А какое сообщение мне нужно прочитать?
0: Ну, там еще одно пришло. Ну, ладно, я пока прочитаю еще одно сообщение от Владимира. Вот я все время путаю его ник, называю его Вальтер, он на самом деле Волтер, но вообще зовут Владимир. Доброе утро. Могу говорить о смысле бесконечности, искать и находить смысл в бессмысленности. Иногда это удается, например, в немецкой классической философии.
2: Там только не бесконечности не было, там именно о смысле бессмысленности.
0: А, да. Ну вот да.
1: Нет, здесь я даже...
2: Это все Пьер Вудман.
1: Я комментирую.
2: Вот когда Пьер Вудман пишет и про бесконечности, там не надо.
1: Это да.
2: Да.
1: Так, ну что, кому мы сегодня вручим подарок?
2: А вот Евгения читали? Вечно говорить могу. Говорить, что прежде чем идти через дорогу, убедитесь, что пропускает машину.
0: Нет.
1: Это важно.
2: Не читали. И ни разу не видел, чтобы коты смотрели в пустой угол, хотя у самого кота с самого детства. А вы присмотритесь.
1: Да, может быть, чуть невнимательно смотрели.
0: Угу. Да.
1: Они все время куда-то взгляд свой.
0: Да, грустно, печально.
1: Так, ну что, да, кому-то дадим-то кофе сегодня.
0: Ну, давайте принимать решение. Вам лично что запомнилось, что понравилось?
1: Вы так, топ-3 перечислите, пожалуйста, если не трудно.
0: Нет.
1: Своего.
0: А своего – бесконечная вечность.
1: Угу.
0: А, естественно, о погоде и о работе, потому что для меня это близко, действительно близко. А, так, ну и давайте быстренько пробежимся глазами. Возможно... Про продавца от Ольги сообщение мне понравилось, что продавец может рассказывать о своей работе после долгого рабочего дня, ведь угу. Это всегда что-то интересное.
1: Что-то интересное. Да. То есть, ну, человек, как бы, тем не менее, старается превратить работу, да, свою в что-то такое. Ну, давайте, я за продавца, в принципе, мне понравилось.
2: Дарья, вы за кого?
0: Да я не знаю, вот я говорю, мне очень сложно выбрать сегодня, у нас столько крутых сообщений. Что, я думала, просто Виталий со мной подискутирует.
2: Я ничего не понимаю.
1: Да вы оба сегодня дурь прет из вас уже к концовке.
2: Я спокойно адекватный. Да, еще не концовка, Виталий. Еще чуть-чуть надо потрудиться. Да. Дарья, все. Ну, мы уже не можем вас ждать.
1: Да.
2: Вот, поэтому выбираем продавца. Да. Очень долго соображайте. Вот. Поздравляем кого?
0: Ольгу.
2: Какая она грустная.
0: Ну, потому что я думала, что вы дадите еще какое-то подспорье мне.
2: Какое подспорье у вас в руках все сообщения?
0: Да потому что вы всегда говорите мне наперекор, а когда действительно надо, вы ничего не говорите. Какие вы коллеги? Какие вы сильнейшие?
2: Это не по-коллегски.
1: Не по-коллегски. Ладно, друзья, всем спасибо за сообщение. По традиции благодарим вас за участие в беседе.
2: Выгоним Дарью из студии и будем спокойно.
0: Так, не надо на меня всю ответственность скидывать. Мы здесь втроем работаем.
2: У вас нет ответственности. В этом и суть. Ладно, хорошо,
1: всем друзья. Всем пока, завтра пятница.
0: У меня еще текст, напомню.
2: Ну, давай.
0: На правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе лайк. Адрес Огурт Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пасаева, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
1: Вот теперь точно спасибо. Всем пока. До пятницы, до завтра, до 7 утра.
2: Встретимся в выпуске сильнейших.
1: Да.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Над Гайским муниципальным округом плотная дымка и запах горят ландшафтных пожаров. 30 сентября на территории округа зарегистрировано 3 очага возгорания. 2 из них между Пискаревкой и Новониколаевкой, а также рядом с поселком Ириклинским, ликвидированы. 3-й очаг в районе села Белошапка. Борьба со стихией еще не закончена, но опасности для населения нет. Тушение осложняется сухой погодой, порывистым ветром и гористым рельефом местности, куда невозможно проехать на технике. В тушении пожара задействованы не только специализированные службы, пожарные команды, но и добровольцы, Орское лесничество, техника и люди предприятия округа. Всего 102 человека и 35 единиц техники. В Оренбургской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 29 сентября вакцинацию прошли 43 тысячи жителей региона. При этом заболеваемость острыми респираторными инфекциями на 39-й календарной неделе остается на сезонном для начала осени уровне. По данным лабораторного мониторинга, заболевания сейчас вызывают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Из-за аномально теплой осени в России дольше обычного сохраняется активность клещей. Об этом рассказала специалист Балтийского федерального университета Евгения Калинина. По ее словам, клещи остаются опасными до наступления устойчивых заморозков, поэтому риск укуса сохраняется даже в октябре. Особую сложность представляют нимфы – молодые особи небольшого размера, которых трудно заметить на коже. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 56 копеек, 100 тенге 19 рублей 2 копейки, юань 12 рублей 47 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Поиграем в города?
4: Ага.
3: Начинай.
4: Казань.
3: Новороссийск.
4: Краснодар.
3: Рязань.
4: Москва.
3: А при чем тут Москва?
4: А при том, что мы работаем с новостройками по всей России. Уфа, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург. Звони по номеру телефона в городе Орске 33-96-33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
0: Новости. Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Страна, мир, Оренбуржье, любой другой регион, да и просто ты человек, который находится по ту сторону радиоприемника. Смотри, радио готово тебя приободрить и наставить на выполнение или задачи, или отдыха. Тут уже разбирайтесь. На все найдем музыкальный саунд. Лиз Гага, Жан Фриске, также прогноз по праздникам в календаре, ну и много-много общения.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну, что-то было, чего-то не было. А вот то, что конкретно сейчас будем узнавать, открывая календарь на 1 октября, четверг. Международный день кофе. Поздравляем вас. Международный день музыки. Вот, кофе, музыка, то, что нас по утрам бодрит обычно, да? Международный день пожилых людей. Отмечаем вас и сегодня поздравляем уже лично. Далее, Всемирный день какао и шоколада. Вкуснятина, да, можно объединять. Далее Всемирный день саке. Есть далее день гуляния по улицам исчезнувших городов. День воздушных шаров по всему миру. День менее чем идеально. Ну, пускай у вас будет более. Еще у нас день вегетарианства всемирный. Всемирный день татуировщика. День CD-плеера отмечается. И из-за бугра к нам пришли, например, день кружева. Ну, девчонки, надевайте. Мальчишки, наверное, не надо. Люс Чеботина, The Prince Karma впереди. Мне кажется, надо было больше The сказать, чем Prince Karma, да? Вот, и также астрология совсем скоро.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло Орск». Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Давайте узнаем, что четверг принес нам на 1 октября.
2: Овен.
1: Ваша задача – взять сегодняшний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него лишнее.
2: Телец.
1: Новые подходы и новые идеи сегодня будут иметь наибольший успех.
2: Близнецы.
1: Такой день, когда от вас можно ожидать всего чего угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели.
2: Рак.
1: От момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания реализации не пройдет половины дня.
2: Лев.
1: Ничто не будет преграждать вашего пути.
2: Дева.
1: Вы сегодня рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине.
2: Весы.
1: Вы можете нечаянно приобрести репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком хорошо разбираетесь. Можно даже немного подзаработать, раздавая советы.
2: Скорпион.
1: Вполне невинная забава может обернуться для вас настоящим бедствием. Если не можете отказать себе в удовольствии поразвлечься, постарайтесь принять максимальные меры безопасности.
2: Стрелец.
1: Всегда приятно порадовать ближнего. Сегодня как раз такая возможность будет.
2: Козерог.
1: А вы побалуйте себя. Постарайтесь усладить собственную особу.
2: Водолей.
1: Если мечта и реальность чрезмерно далеки от друга, можно, конечно, и расстроиться. Однако лучше будет, если вы предпримите минимальные усилия к исполнению.
2: Рыбы.
1: Пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Займитесь лучше чем-нибудь приятным. Моносон далее. Также свиш, услышим пропаганду и Buy Indio.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
1: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
2: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтрекам жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит. На все времена.
1: Ain't No Other Man с английского «Ни один мужчина». Первый сингл американской певицы Кристины Агилеры с пятого студийного 2006 года. Песня стала обладателем премии Грэмми в категории «Лучший женский поп».

0: реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло. Чтоб дома была обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья от 899 рублей. Одеяло в ассортименте от 699 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Далее 11 часов.
1: Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
2: Новости.
3: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Масштабный ландшафтный пожар, который 30 сентября охватил территории на востоке Оренбургской области, продолжают тушить. По данным регионального МЧС, на утро 1 октября ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет уже 2500 гектаров. Напомним, накануне огонь бушевал сразу в нескольких районах. В Орске огонь подошел к поселку Победа. Пламя добралось до одного из дворов жилого дома. Вместе с пожарными с огнем боролись местные жители. К ночи распространение пожара удалось остановить, однако на отдельных участках продолжали тлеть очаги. Два пожарных расчета остались дежурить в поселке до утра. Оренбуржец лишился свободы и автомобиля из-за тяги к нетрезвому вождению. Такое решение принял суд. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Суд, согласившийся с позицией государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он лишил его права управлять транспортными средствами на 1.5 года. Автомобиль был изъят и передан в собственность государства. На госуслугах в этом году планируют запустить специальную красную кнопку для защиты от мошенников. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Если человек поймет, что стал жертвой обмана, он сможет одним действием временно заблокировать значимые онлайн-операции. А после этого злоумышленники не смогут перевести деньги от его имени, сменить пароль или воспользоваться рядом цифровых сервисов. Сейчас механизм дорабатывают совместно с банками и операторами связи. А точные сроки пуска пока не называются. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 56 копеек, 100 тенге 19 рублей 2 копейки, юань 12 рублей 47 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, max.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
6: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Алоха, ребята, понедельник не, ну, он прошел, вторник прошел, среда прошла. Вот мы сейчас четвертую ступеньку занимаем из пяти возможных. Так что сегодня надо поработать, на пятой ступеньке вообще легко будет. Так что взбираемся дальше ввысь, чтобы потом на выходных вот так скатиться и не знаю куда скатиться, но надеюсь чисто вот в эмоциональном плане в какую-то эйфорическую вот такую вот дорожку. ШУС помогает нам пока в сборах. Группа «Звери», «Дожди», «Пистолеты», ну и Ваня, Дмитриенко, «Смальбек» и «Сюзанны».
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-60-58-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.

0: Иногда нам пишут такие замечательные никнеймы, как VIP-хам написано. Ну, может, сам, конечно, но там не поймешь. В общем, VIP-овый человек. Мы сегодня тут болтаем с утреца, и он пишет: всем продуктивного рабочего дня. Кто отдыхает, пусть отдых с кайфом будет. Ну вот, из VIP-отдела вам с кайфом посылается. Пускай, даже если вы трудитесь, все с кайфом будет. Ну, а наша задача — вам помогать. Вы тоже пишите, портал смотри.радио. Еще дальше мы будем слушать группу «Руки вверх», ностальгировать, когда мы были молодыми. «Вирус», также еще одна ностальжия нотка. Группа «Градусы», «Фастбо», «Алекс Уоррен», «Для тебя» и «Для того хорошего настроения».
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио. Когда

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Займемся саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио «Назад в чарты». Вспомни, как это

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит на все времена.
1: Итак, двигаемся к хиту на все времена. Давид Товаре, не жаркая летняя ночь, или о-ла-ла-ла, песня испанского певца, вышедшая в 2007 году.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24.
3: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
4: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.

0: Ну да, Деспасито, Деспаситами будет трясти здесь в эфире Максим Мочалов. Привет.
1: По-летнему.
0: Да, да, да.
1: Ну, самое главное, друзья, чтобы лето было где-то рядом, а как и мы, в смысле, в эфире «Смотри радио».
0: Да, вот почти дотрогиваешься рукой, она где-то еще вот тут вот рядышком, неподалеку. Вам удачи, трогайте лето и музыку.

0: Далее. Полдень. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Глава Оренбургской области Евгений Солнцев назначил Сергея Карасева на должность вице-губернатора по вопросам региональной безопасности. Как сообщает губернатор, Сергей Карасев работает на новой должности с четверга 1 октября. Новым вице-губернатором стал полковник запаса, участник боевых действий в Сирии и специальной военной операции. Карасев отслужил в вооруженных силах более 20 лет. У него есть опыт участия в гражданском управлении на должности заместителя главы городского округа Самара, которую он занимал с декабря прошлого года. В Оренбургской области с 1 октября начнет действовать зимний режим комендантского часа для несовершеннолетних. Подросткам младше 16 лет будет запрещено находиться без сопровождения взрослых на улицах и в общественном транспорте после 22:00. Это связано со сменой сезонного периода ограничений. Летний режим, при котором запрет вступал в силу с 23:00, завершается 30 сентября. С октября и до весны правило станет строже. Время для прогулок сократится на 1 час. На большей части России температура в ближайшие полгода ожидается около климатической нормы и даже выше нее. Такой вероятный прогноз на отопительный сезон представил Гидрометцентр. В октябре более теплая погода, наиболее вероятно, на североевропейской части страны, Урале и на севере Сибири. В декабре на большей части России температура ожидается около нормы, однако в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока возможны отрицательные аномалии. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 56 копеек, 100 тенге 19 рублей 2 копейки, юань 12 рублей 47 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Без сомнения, вместе с нами, друзья, у вас получится многое. Главное, не сбиваться с волны и верить в свои силы. Мы же вместе с вами эти силы прокачаем с помощью лучшего и, конечно же, ваших сообщений и нашей кайфовой музыки. Давайте делать громче, вместе с нами наслаждаться моментом.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру и смотри радио.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: А сегодня особенно нужно, потому что четверг у нас в этот раз, так сказать, богат на очень интересные моменты. Да, киноновинки.
2: Максим.
1: Здравствуйте, Виталий.
2: Да, всем, друзья, еще раз привет.
1: Чего правда там завезли-то в кинотеатры?
2: Да? В кинотеатры много завезли. Сказка новая, «Царевна Несмеяна». 2026 год, категория 12+. Здесь, ну, сам фольклор нам хорошо известен.
1: Стандарт, конечно, сказка.
2: Нет, я имею в виду про «Царевну Несмеяну». Все помнят хорошо, ее надо было рассмешить. Удалось это, по-моему, то ли Ивану, то ли вот Ерема. Ну, Ерема, во всяком случае, в этом фильме присутствует. Он начинающий менеджер примерно в наше время. Продает какие-то вещи, что-то, в общем, там делает. У него есть маленькая сестра, и однажды они попадают в волшебный портал, который переносит их в мир волшебной сказки.
1: Ну, стандартная ситуация. В шкафу, наверное.
2: Нет, там какой-то, знаешь, что-то типа пещеры какой-то или что-то такое, я не помню точно. Вот, и там живет прекрасная царевна Несмеяна. Естественно, множество смельчаков пытаются ее рассмешить. Скорее даже не смельчаков, а потенциальных женихов.
1: Естественно.
2: Потому что папа-царь ее пытается все время выдать замуж, у нее не получается, у него точно ничего не получается. А она, значит, не смеется и всех отправляет куда подальше. Но Ерема, появившись в этом царстве, он влюбляется, конечно, в прекрасную царевну, берется за невозможное, не только растопить ее ледяное безмолвное сердце, но и спасти ее, потому что как раз в этот момент за ней начинает, ну, в прямом смысле, охоту некий водяной, который хочет таким образом, во-первых, жениться на первой красавице этого королевства и плюс заполучить еще и богатое наследство. А режиссером новой киносказки стал Василий Равинский. Это мастер анимационного кино. У него выходили такие картины, как «Два хвоста», «Большое путешествие», «Полное погружение». Ну, достаточно очень много мультиков. И впереди у него достаточно амбициозная задача — экранизация легендарного Винни-Пуха и все-все-все. Это тоже будет, так сказать, обновленная версия какая-то. Киноверсия или все-таки анимационная версия, пока непонятно. И, наверное, теперь самое главное. Костяк актерского состава в этой картине собрали звезд «Слова пацана». Это Слава Копейкин, это Рузиль Миникаев и Анастасия Красовская. Наверное, это референс некие, которые сегодня, которые все профильные издания киношные, они взяли на, за основу, взяли на вооружение. То есть первое, что в заголовке мы видим, это слово пацана. Но это на самом деле так, от этого никак не уйдешь. Сразу трое ключевых, так скажем, актеров этого сериала, они оказались в одной сказке. А, кстати говоря, на вторых ролях тоже довольно впечатляющий каст. Короля, отца, царя играет Виктор Логинов. «Счастливо вместе», если помните, да. А Роман Юнусов, известный стендап-комик, и Михаил Орлов, их, в общем-то, все их лица любителям отечественных ситкомов хорошо знакомы.
1: Конечно.
2: «Арахнит» — новый фильм, новинка 2026 года, категория 18+. На этот раз обитатели жилого комплекса становятся заложниками множества ядовитых пауков, появившихся там благодаря одному местному жителю. Он как раз энтомологией вот этой занимается, увлекается, и случайно в багаже из экзотической страны привез вот такого паучка, который стал очень быстро размножаться и, что самое страшное, начал очень быстро убивать. Практически вся многоэтажка заполняется вот этими вот сначала мелкими паучками, и потом они еще расти начинают до определенных размеров. Ну и в общем, жителям многоэтажки не позавидуешь, потому что там она вся заселена уже больше не жильцами, а
1: что-то
2: пауками.
1: Что-то пару лет или 5 лет назад прям один в один.
2: Молодец.
1: Что-то выходило.
2: Да, дело в том, что это режиссером нового фильма о пауках становится Анхель Гомес Эрнандес, а, в общем-то, основа-то у него «Паутина страха» Себастьяна Ванечка. Французский фильм, да, который вот как раз пару лет назад выходил. Фактически, да, даже судя по трейлеру, я посмотрел, ну, завязка сюжета и вообще, в принципе, его развитие там практически один в один. Если «Паутину страха» еще не смотрели, то можете и посмотреть ее. Кстати, довольно удачно там все получилось. Не знаю уж, вот как вот будет в «Арахниде», хорошо или нет, потому что получается это все-таки Но об этом нет, не говорится прямо, абсолютно нигде. Но сходство-то очевидно. Конечно. Я думаю, что это просто американский ремейк французской картины.
1: Потому что американцы очень любят переснимать, потому что они очень не любят слышать какие-то другие голоса.
2: Ну, возможно, да. Короче говоря, единственное, что в знакомую историю нового приносит Эрнандес, режиссер фильма, это неон, стильный, такой неоновая палитра у него. И добавил он пугающей телесности. То есть здесь мы местами такой, знаешь, элементы боди-хоррора увидим, как там пауки. Ну, в общем, увидите сами. Не буду рассказывать об этом. Еще одна картина, криминальная комедия «Без оглядки». Здесь про соседок Соню и Женю. Они живут в одном доме, между собой не общаются. Женя — это бунтующий подросток, чьи отношения с близкими и с одноклассниками нельзя назвать лучшими. Ее булят в школе. А Соня — это наоборот. Ну, она постарше, ей 23 года. Она никак не может съехать от родителей, несмотря на уже имеющуюся работу, на которую она ходит, и на женатого мужчину, с которым встречается. Но вот от родителей никак не может съехать. И вдруг случается так, что они происходит нападение на Соню, точнее, на Женю, ее одноклассника. Соня его спасает, толкает хулигана, он падает, теряет сознание, и девочки думают, что они его убили. И тут же опускаются в бега. За ними следует, естественно, и полиция, и родители, и так далее. И, по-моему, даже бандиты. Ну, я уж не знаю, что они там еще успели натворить по ходу фильма. Это новая работа постановщицы Натальи Кончаловской. В главных ролях Анна Пересильд. Она играет Евгению.
1: Вот. Вообще не тянет на 22.
2: Нет, это Евгения, она помладше. Соня постарше. У нее 23. Это там другая актриса ее играет. Ну, внешне, в общем-то, напоминает это все смягченные версии «Достучаться до небес» и «Тельмы и Луизы». Но вот я немножко почитал критические отзывы, потому что фильм уже демонстрировался на фестивале «Окно в Европу», и там первые очерки, они уже опубликованы. Говорят, что да, это криминальная комедия, но без криминала. Ну, потому что категория, понимаешь, 12+, поэтому тут надо соответствовать, соответственно. Все, такие вот новинки у нас на больших экранах, друзья.
1: Спасибо, Виталий, мы желаем вам отличного дня и такого же кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Тем, кто с порядком жилища дружен, набор для уборки очень нужен. Сделаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик преддверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки веника, совок от 119 рублей. Преддверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Наши бабушки и дедушки достойны самого лучшего. Но им не нужны дорогие подарки. Им нужна ваша любовь и знаки внимания. Сделайте день пожилого человека ярким, душевным и трогательным вместе с подарками от Art Bouquet. Красивые букеты и композиции, горшечные растения и интерьерный декор, салон цветов Art Bouquet. Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
4: Телефон рекламной службы 25

Вместе с вами делаем так, чтобы сегодняшний день был лучше всех. Ну и, собственно, если вы уже это чувствуете, не забудьте нам об этом рассказать. Заглядывайте к нам на портал smotry.radio, там открывайте возможность общаться и передавать свои эмоции. Ну и, конечно же, больше музыки тоже подает больше этих самых ярких впечатлений. Так что давайте делать громче и двигаться дальше.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: На Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Ландшафтный пожар у поселка Белошапка в Гайском округе ликвидирован. На месте остаются пожарные расчеты для контроля ситуации. Об этом сообщили в МЧС по Оренбургской области. Напомним, что в период с 9 сентября по 9 октября на территории региона действует особый противопожарный режим, который предусматривает дополнительные ограничения, в первую очередь разведение костров, выжигание сухой растительности и сжигание мусора. Следственный комитет предложил обязать пользователей электросамокатов получать водительские права. Об этом сообщили на совещании в Совете Федерации. Кроме того, ведомство предлагает запретить пользоваться электросамокатами детям младше 16 лет, а также ограничить движение по тротуарам и пешеходным зонам. По данным госавтоинспекции, за 8 месяцев число аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности выросло почти на 40%. Всего произошло около 3500 таких ДТП. В селе Залог Иркутской области медведь сорвал двери в школьную столовую. Хищник появился в селе, прогулялся по улицам, сломал два забора, водосточную трубу и крыльцо. Медведь попытался ворваться в школьную столовую. В этот момент в помещении находились сторож и кочегар, которые вызвали экстренные службы. Агрессивное животное пришлось ликвидировать, пострадавших нет. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 56 копеек, 100 тенге 19 рублей 2 копейки, юань 12 рублей 47 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневайтесь, друзья, вместе с нами вам хватит сил сегодня до работы, до конца рабочего дня. Тем более сейчас в обед. Давайте-ка подкрепимся хорошенько всем тем, кто уже. Приятного аппетита. Ну и, конечно же, вместе с нами сделаем этот день ярким. Лучшие ритмы помогут, так что присоединяйтесь.
2: Смотри, радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Устали от серого асфальта?
3: Угу.
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой. Слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
6: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33-55-77. «Панго». Купил и забыл.
7: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
8: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
7: Алло, а можно такси к школе?
9: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.
1: Вместе с вами в эфире «Смотри радио». Притормозим немножечко, чтобы открыть капот и посмотреть, что там нового нам... Нет, багажник тогда лучше.
2: Да, можно и в капот, и в багажник.
1: Привез наш автоэксперт Илья Дорогов. Добрый день.
2: Всем привет. Здравствуйте, друзья. Есть у меня парочку новостей. Выбирай, первую или вторую. Какую?
1: Давай. Первую, конечно.
2: На первую? Ну, давай на первую. Названы самые популярные автомобили для ввоза через Республику Беларусь.
1: Ого, что там едет там?
2: Вообще, за последние 8 месяцев текущего года из Беларуси в Россию везли 16 500 легковых автомобилей. Uh-huh. И вроде бы это много, но на самом деле это на почти на 8,5% меньше, чем за январь-август прошлого года. Uh-huh. И на самом деле очень интересные автомобили везут. В основном через Беларусь с Европы везут премиальные бренды. Это и подтверждает топ-5 популярных моделей. В частности, новых. Это Mercedes-Benz G-класс, ну, то есть он же Гелендваген. На втором месте BMW X5 везут, на третьем Range Rover, на четвертом BMW X7, и пятерку закрывает у нас Porsche Cayenne. На чем у нас люди могут ездить, да.
1: Вот интересно.
2: Очень интересно. А вот модельный ряд поддержанных автомобилей заметно шире и проще. В топ-5 вошли Buick Encore, это на первом месте. Дальше они по уменьшению идут. Peugeot 5008, Peugeot 3008, Volkswagen Passat и Renault Megane. Почти половина везенных в этом году на автомобили через Беларусь оснащены дизельными двигателями, и спрос вырос на 60%.
1: В принципе, очень понятно даже.
2: Логично, да, что дизель у нас сейчас в топе. Так, ну это что касается первой новости. Вторая новость, она не такая веселая и позитивная, потому что рассчитали стоимость ремонта автомобилей с начала года. В общем, обратились к международной сети автосервисов и как бы сказали, что в среднем услуги техцентра обходятся автовладельцу где-то 13 500 рублей. Вроде бы немного. Но, если прям смотреть полную статистику, ты начинаешь удивляться. То есть у нас обращение водителей в автосервисы не изменилось за все это время. То есть это где-то в районе 2 раза в год приезжают. При этом в годовом числении расходы автовладельцев на обслуживание и ремонт машин увеличились на 15% до 25 000 рублей. А количество нормы часов на одного клиента выросло на 4%. Это свидетельствует о том, что водители обращаются также за ремонтом, но визит стал сложнее и дороже.
1: Ну, как всегда.
2: Опять же, это немножко логично в плане того, что сложнее у нас все-таки новые автомобили. Зачастую это турбированные двигатели там с роботом или вариатором.
1: И запчасти, конечно.
2: И запчасти, да. То есть, как по словам директора этой международной сети автосервисов, рост затрат на запчасти был умеренным, поскольку спрос перераспределялся с оригинала на премиум-сегмент и на middle и low-coster бренды. То есть, здесь зачастую вот как раз-таки именно те самые запчасти и подросли они и подняли цену в общей сложности. А вообще в среднем стоимость работ выросла на 10-15%. Как в целом и везде, все потихонечку дорожает. Поэтому, друзья, если, например, вы слышите, что ваш автомобиль как-то там начинает неисправно работать, вот лучше...
1: Постукивать.
2: Да, лучше на начальном этапе, чтобы это... Чем дешевле, тем лучше будет, нежели потом разбираться. А самое главное, пусть у вас ничего не ломается, всегда будет бензин, и, конечно же, вы будете слушать в любимой машине музыку от Радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на радио.

0: Реклама. Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25-33-73.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: ООО «Афина». Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
5: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
6: Телефон рекламной службы 25.

Олеся Чеботина завораживает нас своим взглядом, а точнее голосом. Здесь ее горгон только что. О том, что вас завораживает в этом дне и привлекает особенно, расскажите нам через портал smotri.radio. Туда заглядывайте и пишите нам свои пожелания в этот четверг, чего вам больше всего бы хотелось. Об этом узнать нам всегда радостно и приятно. И также добавите еще больше музыки для того, чтобы вы с нами наслаждались моментом. Так что подключайтесь и делайте громче. А у нас на горизонте будет Эрик Притц, Баиндия и Уоррен Эксплорин далее.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования — Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.

0: На Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге медведи становятся все больше. По данным специалистов, за последний год количество особей в регионе увеличилось с 85 до 121. При этом с людьми медведи встречаются по-прежнему редко. Эксперты считают, что увеличению популяции медведей в регионе способствует благоприятная погода и наличие кормовой базы. Больше всего медведи в Оренбургской области живут в заповеднике Шайтан-Тау на границе с Башкортостаном. В этом году медведи в Оренбургской области достаточно пищи для подготовки к зиме. Бузулукский районный суд Оренбургской области избрал меру пресечения 43-летнему обвиняемому в нападении на сотрудника полиции. Согласно материалам дела, 28 сентября фигурант во дворе дома дважды выстрелил из сигнального пистолета в сторону участкового. Причиной поступка стало несогласие с проводимым сотрудником полиции обыском в жилище. В результате действий злоумышленника полицейский не пострадал. Суд избрал меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу. Работодатели все чаще готовы брать сотрудников без опыта и обучать их на месте. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов рынка. В продажах доход новичков может достигать 117 тысяч рублей, на рабочих специальностях 160 тысяч. Разнорабочим в крупных проектах предлагают до 120 тысяч рублей, начинающим логистам от 69. Высокий спрос на новичков сохраняется также в сфере услуг. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 56 копеек, 100 тенге 19 рублей 2 копейки, юань 12 рублей 47 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самого жаркого настроения всем, кто вместе с нами упорно трудится и, конечно же, делает рабочий процесс намного продуктивнее. Мы этой продуктивностью тоже располагаем и с вами делимся, и музыка нам способствует. Так что громче звук делай и врывайся в новый час вместе с нами.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115Б. Телефон 25-33-73.
1: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.

ваша жизнь вас радовала, и, конечно же, привносим в нее много ярких моментов, о которых мы с удовольствием с вами пообщаемся. Чего сегодня уже успели грандиозного сотворить, или какие события уже с вами случились, опишите их и несите к нам на портал smotri.radio. Мы всем расскажем, мы вас тоже поздравим. Также не забывайте передавать эмоции родным и близким под ритмы Атакалога и Калида. Будут грибы и мизма уже далее в эфире.

0: Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. Милый дом. Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
3: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техни-день здесь разные море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ.
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: День учителя. Праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции. Красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30-68-98.
8: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточняйте на месте продаж.
9: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
10: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
11: Категория 16+.
0: Партнер — батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
12: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
12: «Небо парк». Время взлететь.
13: Телефон рекламной службы 25-08-07.
14: Взгляни на мир под другим углом.
15: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

расписываем этот день самыми яркими красками и, конечно же, добавляем в этот сюжет лучший саундтрек для того, чтобы вы там точно сегодня достигли тех результатов, о которых мечтаете. Вместе с нами делать громче день всегда приятнее, но еще приятнее читать ваши теплые пожелания и, конечно же, в эфире их озвучим уже здесь и прямо сейчас. С Международным днем пожилых людей желаем вам самого главного здоровья. Пусть каждый день приносит вам радость, счастье. Оставайтесь всегда бодрыми, молодыми душой и самыми мудрыми советчиками. Есенин написала нам, а вот конкретно для кого не указала. Ваши пожелания тоже ждем здесь в эфире, так что присылайте их, а мы добавим еще больше музыки.

0: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Где одеться студенту? В Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодную одежду для студентов покупай.
2: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
3: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
5: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
6: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
7: Знание полезно, призы вкусно.
6: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
8: Метеохит.
6: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 20 градусов. Сегодня вечером ожидается плюс 14. В Ясном плюс 20. Вечером будет плюс 11 градусов. В Кувандыке, Медногорске плюс 22. Вечером будет плюс 13. В Оренбурге сейчас плюс 21. Вечером будет плюс 18. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области с 1 октября начнет действовать зимний режим комендантского часа для несовершеннолетних. Подросткам младше 16 лет будет запрещено находиться без сопровождения взрослых на улицах и в общественном транспорте после 22:00. Это связано со сменой сезонного периода ограничений. Летний режим, при котором запрет вступал в силу с 23:00, завершается 30 сентября. Завершился с октября и до весны. Правило станет строже. Время для прогулок сократится на 1 час. В Орске 7 октября в 10:40 пройдет комплексная проверка систем оповещения населения. Соответствующее постановление подписал глава города Артем Воробьев. Проверка пройдет в день всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Специалисты проверяют региональную, муниципальную и локальные системы, а также комплексную. Предусмотрено практическое включение средств оповещения. Европейская конфедерация волейбола допустила мужскую и женскую сборные России до международных соревнований. Об этом сообщили во Всероссийской Федерации волейбола. Решение касается как классического, так и пляжного волейбола. Ближайшим официальным турниром для российской команды станет Лига наций следующего сезона. Конкретные условия участия сборных организаторы предоставят позднее. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 56 копеек, 100 тенге 19 рублей 2 копейки, юань 12 рублей 47 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на радио Хит.
1: Не пускаем ни единой секунды от этого дня. Четверг разогнался по полной. Мы уже перевалили в очередной час. 15 часов и 5 минут на наших студийных. Мы не останавливаемся. И вы там тоже не притормаживаете, чтобы сегодня точно все успеть. И ближе к вечеру уже, знаете, так вот сказать себе, какой я молодец. Если вы это желаете, то давайте вместе с нами ускоряться и выполнять все дела с легкостью. Поможет нам братья Гримм, также Алекс Уоррен уже далее в эфире.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, сегодня на календаре 1 октября. Сегодня Международный день кофе. Также Международный день музыки. Международный день пожилых людей. Также сегодня Всемирный день какао и шоколада. День рождения еще почтовой открытки. И день сухопутных войск Российской Федерации. И Международный день охраны енотов. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников. А именины сегодня у... Алексея, Ариадны, Ирины, Софии, Аркадия, Сергея, Михаила, Константина, Ивана, Илариона, Владимира, Винамина и Бориса. Ну а что вы готовы сегодня отпраздновать и с кем? Рассказывайте нам на портале smotri.radio.
0: Реклама.

0: экспонат ждет тебя в Орске на Строителей 19. Флористический салон «Цветочка». Ты сильный, я красивая.
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тех, кто был в тройке лучших в прошлом выпуске. Дивак и его Slowdown были на третьем месте. На втором были Hugo, LML Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart'а были Alok и Khalid и их Dive Into Me.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама.
4: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: становился саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
0: Что было раньше?
5: Раньше.
0: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
5: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
1: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: сделаем так, чтобы наши птички оставались на месте, и мы вместе с ними весело чирикали, подпевая лучшей музыки. Ну а вы, друзья, давайте делайте громче, чтобы не только Сентембо вам сделал яркий этот день, но еще и Бурито, и будет Анорт, и Фифти, Нофо Ультра, Кима Саунд и Финтура. Да-да-да, жаркие треки для того, чтобы и этот денек был жарким. Ну и, конечно же, ваши эмоции также нам помогут, так что не стесняйтесь делать громче.
1: Сделай громче. Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод.
2: В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей.
3: Комоды в ассортименте от 1399 рублей.
4: «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Продолжаем наше хитовое движение по этому дню. И четверг украшаем не только музыкой, но и, конечно же, общением вместе с вами. Большой привет, Макс, передает нам Светлана, за что и спасибо, и тоже большой привет. Передаю привет городу Оренбургу и желаю всем отличного четверга. Это уже Женя нам написал, мы же вместе с вами. Давайте сделаем громче и, конечно же, передадим свои эмоции на портале smotri.radio. К ним присоединится Темпо Сити, будет Мари Крамбери и Бервульф уже далее в эфире.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Авина».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в Орске плюс 21 градус, сегодня вечером будет плюс 14, в Ясном плюс 20, вечером будет плюс 11 градусов, в Кувандыке-Медногорске плюс 22, вечером будет плюс 12, в Оренбурге сейчас плюс 22 градуса, вечером будет плюс 17. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама.
4: В магазинах «Народный» диетический продукт: мясо кролика, охлажденный и замороженный, тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готова к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Травматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
2: Метеохит.

0: Далее 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В сквере Славы в Орске идет реконструкция. Территорию огородили бунерами, закрыв

0: доступ ко второму ряду мемориальных плит. Ограждение временное, но оно мешает посетителям почтить память погибших. Реконструкция началась в 2024 году, обновив и инженерные коммуникации, газопровод, горелку вечного огня и элементы мемориала. Орск.ру запросит информацию у администрации Орска о причинах такого ограждения. Четырехлетний житель Орска пришел в гости к супружеской паре. Втроем они выпивали. Во время застолья гость и хозяин поссорились на почве ревности. Гость набросился на хозяина и избил его, нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу. Врачи диагностировали у потерпевшего переломы ребер и другие травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью. После драки хозяин квартиры затаил обиду. Он взял кухонный нож и ударил гостя несколько раз в грудь. Тот получил 3 колото-резанные раны и был госпитализирован. Суд признал 34-летнего мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Ему назначено 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. В следующем году размер маткапитала на первого ребенка увеличится почти на 50 тысяч рублей и составит 778,5 тысяч. Если семья ранее не получала маткапитал на первенца, то выплата на второго ребенка вырастет до 1 миллиона 29 тысяч рублей. Одновременно увеличиваются и другие меры поддержки. Максимальное пособие по беременности и родам превысит 1 100 тысяч рублей, а единовременная выплата при рождении ребенка составит 30 400 рублей. Помимо этого, в следующем году вырастут пособия по уходу за ребенком, больничный, прожиточный минимум, род и страховые пенсии. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 56 копеек, 100 тенге 19 рублей 2 копейки, юань 12 рублей 47 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
1: Каждый.

Здесь октябрь нас встречает яркими солнечными лучами, которыми мы наслаждаемся. Так что давайте здесь устроим еще больше жарких эмоций и подарим их друг другу на портале смотри.радио. И вместе с нами, открыв окно под названием «Смотри радио», окунемся в мир музыки. Шонгай нас встретит, Лирик также впереди, будут Infinity и Софи Энд Зао с модизмом уже далее. Смотри радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Наши бабушки и дедушки достойны самого лучшего. Но им не нужны дорогие подарки. Им нужна ваша любовь и знаки внимания. Сделайте день пожилого человека ярким, душевным и трогательным вместе с подарками от Art Bouquet. Красивые букеты и композиции, горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов Art Bouquet. Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
7: Устали от серого асфальта?
8: Угу. Пора взлетать.
9: Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
10: и море позитива.
11: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
9: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
11: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
9: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
12: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры – сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
13: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

музыки для того, чтобы ваш день светился и, конечно же, сиял. Вместе с вами добавляем энергетику в этот четверг, так что давайте пританцовывать во все стороны. Самое главное, чтобы вы были активны и многое успели сегодня. А мы же успеем точно наполнить ваш день улыбками, так что делаем громче и ловим Хэмон, Лолиту и Кост Лакост и Уоррен и Лорен уже далее.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
6: Какие итальянцы?
5: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Среди магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Что было раньше. Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
3: «Подушка шоу».
2: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
4: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
3: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри».

своими чувствами, как Олифлейм, нежностью не забудьте поделиться с нами, особенно в преддверии начала очередного вечера. И, конечно же, первый вечер октября нужно встречать в уютной, теплой компании родных и близких. Им, и, конечно же, всем, каждому тоже об этом намекните. А вместе с нами передавайте свои эмоции на портале smotri.radio. Передавайте, и, конечно же, ваши пожелания. Мы ваши желания исполняем через музыку, и поможет нам с этим Ян Кэрис, Виши, Ёлка уже далее.

0: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира. 15Е. Помещение 45.
1: Не знаешь, что надеть осенью? В «Мегарай» ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. «Мегарай». Одежду для всей семьи выгодно покупай.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+.
3: Партнер «Батутный парк Небо». Небо-парк. Батуты, баскетбольные кольца.

0: Далее 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области продолжается программа «Земский работник культуры» по поручению президента Российской Федерации. На сегодня новые сотрудники начали работу в 16 муниципалитетах, заключив 5-летние договоры и получив по 1 миллиону рублей подъемных. Треть специалистов – молодые выпускники местных учреждений. Например, Артем Кузьмин из Бузулукского музыкального колледжа преподает в Плешановской школе искусства. Вероника Самоленко из Оренбургского колледжа культуры стала руководителем коллектива в Укбулакском районе. Лидером программы стал Александровский район, принявших 3 сотрудников. С сегодняшнего дня Сергей Павлович Карасев стал вице-губернатором, отвечающим за региональную безопасность, сообщил губернатор Оренбургской области. Карасев – полковник запаса, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством 4 степени и 2 орденов мужества. Участвовал в боевых действиях в Сирии, на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. С декабря 2025 года он был заместителем главы городского округа Самара. Одним из приоритетов его новой работы станет сотрудничество с ветеранами СВО и усиление мер безопасности. Ветераны СВО продолжают служить стране, принося ответственность и верность долгу, отметил Евгений Солнцев. Более 3 миллиардов рублей из федерального бюджета в следующем году планируют направить на восстановление и развитие Курской, Брянской и Белгородской областей. Отдельно для этих регионов предусмотрены средства на поддержку промышленности. Еще почти 638 миллионов рублей в виде грантов смогут получить предприниматели. Проект бюджета на 2027-2029 годы правительство внесло в Госдуму 30 сентября. Расходы в следующем году составят 48,8 триллиона рублей, доходы – 43,3 триллиона. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 56 копеек, 100 тенге 19 рублей 2 копейки, юань 12 рублей 47 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Давайте, друзья, не стесняясь, вместе скажем «Ура!» или крикнем, как вам там на работе будет удобнее. Главное ощущение того, что окончательно мы распрощались с вечером. Нет, конечно же. Наоборот, приветствуем его, а распрощались мы с рабочим днем. Это я так вас проверяю, вы здесь с нами в контексте или нет. Да-да-да, первый вечер октября уже на связи, и мы продолжим его делать еще приятнее.
2: Поймай настроение. Смотри,

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А в этот четверг, 1 октября, отмечается Международный день кофе, также Международный день музыки, Международный день пожилых людей, Всемирный день какао и шоколада, также День сухопутных войск Российской Федерации и день рождения почтовой открытки. Так что мы поздравляем именинников, а именины сегодня у Алексея, Ариадны, Ирины, Софии, Аркадия, Сергея, Михаила, Константина, Ивана, Илариона, Владимира и Вениамина и Бориса. Ваши же тоже праздники отметим с вами. Главное, рассказывайте, что вы там отмечаете на нашем портале смотри.радио.
0: Реклама.

0: чувствую.
1: Смотри прямую трансляцию.
2: Смотри прямую трансляцию.
1: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток». Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА». Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вкусные знания.
1: Итак, друзья, вновь в эфире «Смотри радио». Раздаем вкусности от нашего партнера «Хлебозавод номер 7», город Новотроицк. Вместе с вами здесь каждый будний день узнаем много нового о нашем любимом крае и городе Орске. Номер 21137. Набирайте, чтобы попасть в нашу эфирную студию. Ответьте верно на вопрос, и вкусный бокс ваш. Итак, есть у нас уже звоночек. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как зовут?
2: Елена,
1: очень приятно. Елена, мне рассказывайте, тоже. Как сегодняшний день, как первый день октября у вас?
2: Хорошо, осень, красивое время года.
1: 100%. И чтобы вечер стал еще краше, ответим верно на вопросы и получим подарок. Договорились?
2: Да, постараюсь очень.
1: Итак, в каком году был построен радиоприемник в центре города Орска, где сейчас располагается наш радио и сайт orsk.ru? В 2012 году было построено наше здание, в 2013 или в 2014?
2: Так, это там, где вы сидите.
1: Да. Откуда вещаем? 2012, 2013 или 2014?
2: 2013, 2014.
1: Да. Как считаете? Выбираем.
2: Не знаю. Давайте попробуем. У меня счастливое число 13. Давайте попробуем 13.
1: К сожалению, нет, неверный ответ. Спасибо, что были на связи. Хорошего вечера. Ждем следующий звонок. Номер 21137. Набирайте, чтобы верно ответить на наш вопрос и получите вкусный бокс от нашего партнера. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Как зовут?
3: Анатолий.
1: Очень приятно, Анатолий. Ну что же, вопрос слышали или повторить?
3: Да, слышал.
1: Итак, какой год? 2012, 13 или 14?
3: 2013.
1: Еще раз?
3: 2012.
1: Действительно так, в 2012 мы открыли двери, запустили все трансляции. И, конечно же, с этого времени и продолжаем радовать вас в эфире. Ответ верный, но больше информации о любимом городе и крае всегда можно узнать в Краеведческом музее города Орска. Там бережно хранят историю нашего города и не только. Еще раз поздравляю.
3: Спасибо.
1: Так, кому будут пожелания ваши вечерние?
3: Я хочу всех жителей города Орска поздравить с началом октября. Хорошая осенняя теплая погода. Всем всего хорошего.
1: Здорово. Вас еще раз поздравляем. На линии остаемся. Расскажу скоро, как забрать свой подарок. Ну, а мы продолжим делать день ярче с лучшей музыкой.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7 город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Вкусные знания.

0: хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
2: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: В милом доме все найдете без проблем. Здесь совершите покупки любые. Даже если обувной вам нужен крем или новые перчатки требуют родные. В сети магазинов «Милый дом» крем для обуви «Эффектон Макси» 100 мл 29 рублей. Мужские, женские и детские перчатки в ассортименте от 85 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
6: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. Афина.
7: В крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
8: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
9: В ХБшку на ТЗБ!
8: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
10: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 20.

вместе с вами попиваем лучшим треком здесь в эфире «Смотри радио» и радуемся первому вечеру октября. И, конечно же, его мы отметим не только лучшей музыкой, но еще и активностями и возможностью с нами поделиться тем, что действительно вам дорого. Так что заглядывайте к нам на портал «Смотри.радио» и своим самым любимым и дорогим передавайте ваши вечерние эмоции, чтобы вместе с нами порадовать их. Мы вместе с вами и, конечно же, их почитаем. А пока Сергей Лазарев, Полин Гагарин в эфире.

0: реклама. Тем, кто с порядком в жилище дружен, набор для уборки очень нужен. Сделаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик предверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки веник и совок от 119 рублей. Предверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
5: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
6: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
7: Категория 16+.
5: Партнер «Батутный парк Небо». Небо.

0: и Медногорске плюс 19, ночью будет плюс 4, завтра днем плюс 14, а в Оренбурге в эту самую минуту плюс 21, ночью будет плюс 11, завтра днем плюс 13. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
2: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: В общем, вечерок будет веселый. Газос Бразерс намекают на большие интересные обстоятельства, которые вы, собственно, будете воплощать в реальность.
1: Больше на пятничные, похоже, знаешь.
0: Давайте не будем, она завтра только придет.
1: И сегодня можно позволить, если очень хочется, нужно, я считаю.
0: Конечно, веселье, оно, как говорится, продлевает жизнь. А первый день октября как не отметить? Октябрь вообще лучший месяц в году.
1: Да, и будем отмечать здесь вместе со мной. Ты меня не назвал, ты забыл, как меня зовут.
0: Подожди, ну мы же как бы общаемся-то еще. Кристина Бурова здесь уже в эфире. Для вас этим вечером готовит свои эмоции, так что будьте на связи, до скорого.
1: Давай.

0: далее. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 1 января 2027 года МРОТ в России вырастет до 28 935 рублей. Для Оренбургской области с учетом районного коэффициента минимальная зарплата составит около 33 275 рублей. Это предусмотрено проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы. 36-летний житель Оренбурга совершил покупки в гипермаркете, сложил продукты и кошелек в тележку, довез до машины и разгрузил, а кошелек забыл в тележке. Вскоре его нашел один из работников и отнес на стойку информации, где работала 32-летняя сотрудница. Женщина достала из кошелька 215 тысяч рублей, а вот 180 решила оставить. Когда потерпевший вернулся в магазин, она отдала ему кошелек. Мужчина, не пересчитав деньги, подтвердил, что все на месте. Позже он обнаружил пропажу и обратился в полицию. Оперативника задержали подозреваемую, преступление попало на камеры видеонаблюдения. Деньги она передала на хранение знакомому, но их изъяли. Возбуждено уголовное дело о краже. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В России начали действовать новые ГОСТы для временных автомобильных дорог и асфальта. Документы устанавливают новые правила проектирования временных участков дорог общего пользования. Кроме того, литые асфальтобетонные смеси теперь можно использовать и при обычных условиях движения. При этом новые требования не распространяются на временные дороги не общего пользования. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 56 копеек, 100 тенге 19 рублей 2 копейки, юань 12 рублей 47 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
7: Каждый.

0: на Радіохіт.
1: Сосредотачиваем свое внимание на лице и прямо сейчас улыбаемся, потому что вечер наступил. 18.05 на наших студийных. Кристина Бурова на связи. Мы вместе с вами планируем провести лучший вечер на этой неделе. Почему лучший? Потому что он еще впереди, и мы можем себе позволить все, что угодно, а значит, возможности сделать его отличным точно имеются. Нужно лишь иметь желание и немного мотивации что-то делать. Мотивация, желание, все это вам поможет сформировать ваша музыка, точнее наша, которую вы можете послушать на протяжении всего этого вечера. Радиохит ее вам предоставляет. Пользуйтесь на здоровье и не забывайте оставлять свои сообщения на портале smotri.radio, чтобы радовать окружающих. Алак и Халиб, Дайв и Тами, далее следом Бандерас, не зарекайся.

0: Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена – всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Устали от серого асфальта?
2: Угу.
3: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
3: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
3: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Что было раньше?
7: Раньше.
6: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
6: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: в эфире радио «Хит», время лайфхаков, и на этот раз они для тех, кто хочет устроиться на работу. В общем-то, что придумали умные люди? Одному парню отказали в работе, выбрав другого кандидата, но этим кандидатом оказался он же. Соискатели стали откликаться на одну и ту же вакансию с разных аккаунтов, чтобы увеличить шансы на соглашение утверждения человека на работу. Но опыт везде одинаковый, а вот формулировки отличаются. Как раз-таки формулировки играют одну из главнейших ролей. Так что, дорогие друзья, если вдруг вы очень хотите куда-то устроиться, создавайте несколько аккаунтов и пишите одно и то же, но по-разному. Возможно, именно это и поможет вам устроиться на самую любимую и, возможно, хорошо оплачиваемую работу. В общем-то, записываем, кому нужно, и двигаемся дальше в ритме музыки. Здесь в эфире радио «Хит», Кайга и Максман, Миксиноу, «Take Me Back». В общем-то, давайте послушаем.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. Милый дом. Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.

0: Закатлани в газовик.
1: Не знаешь, что надеть осенью? В Мегарай ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. Мегарай – одежду для всей семьи выгодно покупай.
2: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции. Красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточняйте на месте продаж.
4: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
5: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
6: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
7: Категория 16+.
5: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
4: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
5: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: Небо парк. Время взлететь.
8: Телефон рекламной службы 250807.
2: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Да, еще раз, да. Если грустно, скучно, да даже если очень даже хорошо, чтобы стало еще лучше, нужно включить музыку. Ну и с маленькой пометочкой скажу, раз уж мы в эфире Радио Хит, то на Радио Хит или на Смотри Радио. Выбор у вас есть. Волна 103.7 одна и та же, правда, но это не важно. Ну и помимо этого, конечно, если грустно, скучно и плохое настроение, вам может помочь общение с самыми любимыми и важными людьми, которых вы можете порадовать не только тогда, когда вам грустно и скучно, а то что же это такое? Обращайтесь только в плохие моменты, а подарите вам хорошие моменты и сделайте это в том числе у нас в эфире Радио Хит. Тем более, что много времени не требуется. Открывайте наш портал smotri.radio, набирайте номер 8922-878-2929 и пишите в Макс или Телеграме. Выбор есть, где написать, ну а что написать, вы уж точно знаете лучше, чем мы. Мы лишь продолжим вас вдохновлять музыкой и делиться самой важной информацией. Оставайтесь с нами.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
1: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржье открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржье». «Миссис Оренбуржье. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру и смотри радио.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 20, ночь ожидается плюс 7, завтра днем плюс 14 градусов. В Ясном данную минуту плюс 13. Ночью температура опустится до плюс 5, завтра днем поднимется до плюс 15. В Кувандыке и Медногорске плюс 19 на данный момент. Ночью слабый термометр опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 20 ночью, и завтра днем ожидается плюс 13 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области продолжается программа «Земский работник культуры» по поручению президента Российской Федерации. На сегодня новые сотрудники начали работу в 16 муниципалитетах, заключив 5-летние договоры и получив по 1 миллиону рублей подъемных. Треть специалистов – молодые выпускники местных учреждений. Например, Артем Кузьмин из Бузулукского музыкального колледжа преподает в Плешановской школе искусства. Вероника Самоленко из Оренбургского колледжа культуры стала руководителем коллектива в Укбулакском районе. Лидером программы стал Александровский район, принявших 3 сотрудников. С сегодняшнего дня Сергей Павлович Карасев стал вице-губернатором, отвечающим за региональную безопасность, сообщил губернатор Оренбургской области. Карасев – полковник запаса, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством 4 степени и 2 орденов мужества. Участвовал в боевых действиях в Сирии, на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. С декабря 2025 года он был заместителем главы городского округа Самара. Одним из приоритетов его новой работы станет сотрудничество с ветеранами СВО и усиление мер безопасности. Ветераны СВО продолжают служить стране, принося ответственность и верность долгу, отметил Евгений Солнцев. Более 3 миллиардов рублей из федерального бюджета в следующем году планируют направить на восстановление и развитие Курской, Брянской и Белгородской областей. Отдельно для этих регионов предусмотрены средства на поддержку промышленности. Еще почти 638 миллионов рублей в виде грантов смогут получить предприниматели. Проект бюджета на 2027-2029 годы правительство внесло в Госдуму 30 сентября. Расходы в следующем году составят 48,8 триллиона рублей, доходы – 43,3 триллиона. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 56 копеек, 100 тенге 19 рублей 2 копейки, юань 12 рублей 47 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
6: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Медленно, но целеустремленно мы с вами пересекли новую временную отметку. 19.05 на студийных. Самые важные новости вы уже послушали и даже узнали, какая песня открыла этот час. Kim Sound, Rise Low, если вдруг вам интересно. Но также посмотреть ее можно на нашем портале smotri.radio, если так и не запомнили или не записали. Ну а мы готовы двигаться дальше, строить планы как на этот вечер, так и на последующие выходные. Ну и, конечно же, Радиохит вам с этим непременно поможет. Как, узнаете позже, а чтобы узнать, оставайтесь на связи и слушайте лучшие музыкальные мотивы прямо здесь. Анотри 54 Ультра Токсую. Впереди следом Виагра, бриллианты.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тех, кто был в тройке лучших в прошлом выпуске. Дивак и его Slowdown были на третьем месте. На втором были Hugo, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart'а были Alok и Khalid и их Dive Into Me.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
4: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло.
8: Чтоб дома была обстановка спокойная,
9: сушилка нужна для белья напольная.
10: В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья
11: от 899 рублей.
12: Одеяло в ассортименте от 699 рублей.
13: «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
14: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А знаете, какой завтра день? Правильно, второй день октября. Конечно, вы не это хотели слышать. Завтра пятница – это самое главное. И раз уж так, нам, конечно, нужно простроить свои планы. А чтобы это сделать, нужно посоветоваться с кем-то, кто все уже наперед знает. Для этого у нас есть звезды и рубрика «Гороскоп» на радио «Хит». Ее прямо сейчас и послушаем.
2: Овен.
1: Завтра вы способны здорово надурить. Да, вами движут слепые эмоции. Лучше всего этот день провести в компании людей, которые могут о вас позаботиться.
2: Телец.
1: Вы будете полны энергии и намерений все переделать по собственному вкусу. Переделать-то вы сумеете, а вот насколько результат будет соответствовать вашим вкусам, это уже вопрос.
2: Близнецы.
1: Влияние Луны, возможно, заставило вас вертеться волчком в последнее время. Теперь же вы, наконец, сможете вздохнуть спокойно. Завтра ничего не будет происходить. Если будет, то ваше активное участие не потребуется.
2: Рак.
1: Завтра ничто не сможет испортить ваше настроение. Только никому об этом не говорите. Не дай бог, начнут проверять.
2: Лев.
1: Практически все, что вас волновало до сих пор, может быть пущено на самотек безо всякого ущерба для ваших интересов. Правда, не навсегда, лишь на день, но отдохнуть-то вы сумеете.
2: Дева.
1: Вы склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит. Далеко не все делается специально, чтобы вас обидеть. Что-то к вам и вовсе никакого отношения не имеет.
2: Весы.
1: Завтрашние события должны сыграть вам на руку. Надо только сообразить, как свое преимущество использовать. Но не тратьте на раздумья слишком много времени. Ситуация слишком быстро меняется.
2: Скорпион.
1: Меньше всего вы нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации. Пусть даже вас и обзовут циником.
2: Стрелец.
1: Завтрашний день наполнит вас духом искателя приключений. Будьте осмотрительны, а то найдете.
2: Козерог.
1: Вы можете оказаться немного более эгоцентричны, чем следовало бы. И вам не замедлит это обстоятельство указать. Нынешний день чреват ссорами. Будьте осторожны.
2: Водолей.
1: Для вас велика опасность удариться в какую-либо мистико-религиозную чепуху. Проведите этот день с человеком, обладающим чувством юмора, если хотите этого избежать.
2: Рыбы.
1: Завтра победа должна оказаться в ваших руках. Она не может достаться никому другому. Однако будьте готовы вовремя остановиться. Вы можете в запале пробежать мимо пьедестала. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 2533.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер – батутный парк «Небо». «Небо-парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо-парк. Время взлететь.
3: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25.

Me Forget You было в эфире только что от Вернайера и Лорина. И знаете, как это переводится? Это переводится «Дай мне тебя забыть». И вот тут самый главный парадокс, который я терпеть не могу, но он существует. Согласитесь, вот если человек достал, если он реально сделал много всего плохого, ну тяжело его забыть. Зато если человек сделал много хорошего, мы, бывает, об этом забываем и редко видимся с такими замечательными людьми. Так вот, давайте ломать систему. Да что же это такое? Всех плохих или тех, кто сделал что-то плохое, нужно забыть. А те, кто хорошие, нужно непременно припомнить как минимум в ближайшее время. И, конечно же, порадовать самыми приятными посланиями, в том числе у нас в эфире Радио Хит. Открывайте портал smotri.radio, пишите самое яркое и приятное, а мы все передадим здесь и покажем на канале Смотри Радио. Ну что, действуем?

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова 2.

0: Австралия. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 1 января 2027 года МРОТ в России вырастет до 28 935 рублей. Для Оренбургской области с учетом районного коэффициента минимальная зарплата составит около 33 275 рублей. Это предусмотрено проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы. 36-летний житель Оренбурга совершил покупки в гипермаркете, сложил продукты и кошелек в тележку, довез до машины и разгрузил, а кошелек забыл в тележке. Вскоре его нашел один из работников и отнес на стойку информации, где работала 32-летняя сотрудница. Женщина достала из кошелька 215 тысяч рублей, а вот 180 решила оставить. Когда потерпевший вернулся в магазин, она отдала ему кошелек. Мужчина, не пересчитав деньги, подтвердил, что все на месте. Позже он обнаружил пропажу и обратился в полицию. Оперативника задержали подозреваемую. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Деньги она передала на хранение знакомому, но их изъяли. Возбуждено уголовное дело о краже. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В России начали действовать новые ГОСТы для временных автомобильных дорог и асфальта. Документы устанавливают новые правила проектирования временных участков дорог общего пользования. Кроме того, литые асфальтобетонные смеси теперь можно использовать и при обычных условиях движения. При этом новые требования не распространяются на временные дороги не общего пользования. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 56 копеек, 100 тенге 19 рублей 2 копейки, юань 12 рублей 47 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
6: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Самая подходящая песня для того, чтобы подумать, куда бы хотелось отправиться. Это да, Take Me Where или Забери меня туда или сюда. Это не важно. Важно, что это для вас значит сюда. Сюда — это, возможно, ваш какой-то дом, ваша родина или место, где вы были очень счастливы. И знаете, иногда все-таки вспоминать это очень даже приятно. Главное не увлекаться, а то жизнь перед глазами пролетит, и все пропустите самое интересное, что творится сейчас. Но иногда это помогает вдохновиться и сделать новые моменты, которые будут не менее красочными и приятными для воспоминаний. И, в общем-то, задумайтесь, какие такие моменты можно реализовать в ближайшее время. И, конечно же, возьмите нас с собой, чтобы было еще веселее. Heaven I Run, далее по курсу, следом братья Гримм, Дыхание.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В «Мегарай». Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. «Мегарай». Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
5: Что было раньше?
6: Раньше.
5: Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
6: «Подушка шоу».
5: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Заводя домашних животных, люди иногда думают, то, что на них ответственности нужно меньше, чем на детей. Но вот очередное доказательство, что это совсем не так. Как за детьми нужно следить, так и за своими животными. Кот взорвал квартиру в одномосковном Одинцово, пока хозяев не было дома, так сообщили СМИ. Все случилось утром на 19 этаже многоэтажки. Возле электроплиты находился туристический газовый баллончик. И по одной из версий питомец случайно включил плиту, из-за чего балкон нагрелся и взорвался. Взрыв выбил остекление, повредил балкон, перегородку, но никто не пострадал. Кот просто испугался. Однако для многих это урок, что если у вас дома есть домашние животные, вещи, которые могут, точнее не могут между собой взаимодействовать, лучше класть далеко друг от друга. Ну а мы с вами урок усвоили и едем дальше, слушая музыку на смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+.
3: Партнер «Батутный парк Небо».
2: Устали от серого асфальта?
3: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
3: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
3: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25.

А про наш Hit Music Chart случайно не забыли? В любом случае, вам напомню, есть Hit Music Chart, как мы уже поняли, и это подборка ваших самых любимых песен. Мы ее обновляем каждую неделю и сделаем это потому, что вы голосуете за то, что вам больше нравится. Итоги подводим в субботу в 12 часов дня и воскресенье в 6 часов вечера. Так что у вас еще есть в запасе немного времени, чтобы проголосовать за песни, которые вам нравятся больше всего. Открывайте наш портал smotri.radio, заходите во вкладку Hit Music Chart и голосуйте сердечком за ту песню, которую хотите слышать здесь намного чаще. Ну а мы уже собираемся подводить итоги, так что вы уж долго не ждите, но все равно оценивайте, за что голосуете. Мари Краймер и «Давай не ждать» далее, следом вернусь к вам с погодой.

0: подарок. Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40.

0: для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 14, как и завтра днем. Ночью ожидается плюс 7 градусов. В Ясном данную минуту плюс 8. Ночью температура опустится до плюс 5. Завтра днем поднимется до плюс 15. В Кувандыке и Медногорске плюс 9 на данный момент. Ночью ожидается плюс 4. Завтра днем плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 16. Ночью столб термометра опустится до плюс 13. Завтра днем останется на той же отметке. Плюс 13 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
1: Метеохит.

0: на Урале 21 час. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Открываем новый час вместе с Ибен и его треком «Хэллоу». Переводится это как «пустота», и пустота бывает разная. В плане она всегда одна, но воспринимаем ее как раз-таки по-разному. Чаще всего пустота — это что-то страшное, неопределенное. Но на самом-то деле, если впереди пустота, значит впереди простор для вашего творения. Причем вы ни в чем не ограничены, можете добавить в эту пустоту абсолютно все, что пожелаете. И как по мне, это здорово. Так вот, если на ближайшее будущее вы видите пустоту, пора бы ее уже заполнять чем-нибудь интересным и приятным. Ну и, конечно же, не забыть добавить туда «Смотри радио», потому что с нами намного веселее. И не нужно постоянно думать, какую музыку включить. Как по мне, это плюс, тем более, что музыка тут вся хорошая и стоящая того. Альберт Брайт с треком «Wild» это докажет. Следом Виктория Дайнека, а фильм «Не о любви».
2: Поймай настроение. Смотри радио.

Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Со саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Наши бабушки и дедушки достойны самого лучшего. Но им не нужны дорогие подарки. Им нужна ваша любовь и знаки внимания. Сделайте день пожилого человека ярким, душевным и трогательным вместе с подарками от Art Букет. Красивые букеты и композиции, горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов Art Букет. Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Как сохранить весь урожай? Миграй. Электросушилки для фруктов, блендеры, соковыжималки и электромясорубки. Готовь запасы с Миграй и выгодно покупай.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ.
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
8: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

Скоро середина часа, я думаю, мы все обратили на это внимание. Значит, наши постоянные слушатели знают, чего ожидать. А я сделаю так, чтобы вы все знали, чего ожидать. Ожидаем мы гороскоп на радио Хит, причем на завтрашний день. А завтра, я напоминаю, пятница. Так что непременно нужно послушать, чего от нее ожидать. Ну и, конечно, это все мы уже услышим после этого трека.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: 2 октября будет завтра на календаре. Пятница. Я думаю, мы все уже в курсе, что завтра пятница и 2 октября. Но не всегда, точнее, да, всегда приятно это повторить. Поэтому повторяю. А вы крутите у себя в голове эту прекрасную мысль и послушайте, чего от этого не ожидать в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Вы способны здорово надурить. Вами движут слепые эмоции. Лучше всего этот день провести в компании людей, которые могут о вас позаботиться.
2: Телец.
1: Завтра вы будете полны энергии и намерений все переделать по собственному вкусу. Переделать-то вы сумеете, а вот насколько результат будет соответствовать вашим вкусам, это уже вопрос.
2: Близнецы.
1: Влияние Луны, возможно, заставило вас вертеться волчком последнее время. Теперь же вы, наконец, сможете вздохнуть спокойно. Завтра ничего не будет происходить, а если и будет, то ваше активное участие не потребуется.
2: Рак.
1: Ничто не сможет испортить ваше настроение. Только никому об этом не говорите. Не дай бог начнут проверять.
2: Лев.
1: Практически все, что вас волновало до сих пор, может быть пущено на самотек безо всякого ущерба для ваших интересов. Правда, не навсегда, лишь на день, но отдохнуть-то вы точно успеете.
2: Дева.
1: Вы склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит. Далеко не все делается специально, чтобы вас обидеть. Что-то к вам и вовсе никакого отношения не имеет.
2: Весы.
1: Завтрашние события должны сыграть вам на руку. Надо только сообразить, как свое преимущество использовать. Но не тратьте на раздумья слишком много времени. Ситуация слишком быстро меняется.
2: Скорпион.
1: Меньше всего вы завтра нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации. Пусть даже вас обзовут циником.
2: Стрелец.
1: Завтрашний день наполнит вас духом искателя приключений. Будьте осмотрительны, а то найдете.
2: Козерог.
1: Вы можете оказаться немного более эгоцентричным, чем следовало бы. И вам не замедлит на это обстоятельство указать. Нынешний день чреват ссорами.
2: Водолей.
1: Для вас велика опасность удариться в какую-либо мистико-религиозную чепуху. Проведите это день с человеком, обладающим чувством юмора, если хотите этого избежать.
2: Рыбы.
1: Завтра победа должна оказаться в ваших руках. Она не может достаться никому другому. Однако будьте готовы вовремя остановиться, а вы можете в запале пробежать мимо пьедестала. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
2: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
2: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина». Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Фэн всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехний день здесь раз в море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Напоминаю о нашем портале smotri.radio. Именно здесь вы можете оставить свои сообщения и, конечно, услышать их здесь в эфире и на нашем канале Смотри Радио. Там, кстати, они будут крутиться и весь оставшийся вечер, и ночь, и даже, возможно, утро. Так что, дорогие друзья, заходим и пишем. Я думаю, если наш канал смотрят, то непременно эти сообщения заметят. Ну а что написать, я думаю, вы знаете лучше. И даже не обязательно, чтобы это был кто-то родной и любимый. Хотя тогда уж тем более обязательно. Есть друзья, коллеги, сограждане, просто замечательные люди, наши радиосмотрители. И знаете, бывает такое настроение, хочется всех порадовать. А даже если не хочется, порадуйте остальных и порадуйтесь сами. Непременно улыбка появится на вашем лице от приятных сообщений. А их, напоминаю, оставляем на портале smotri.radio. Бегом-бегом, а пока бежите, слушайте музыку. Септема птички, далее с дедом елка проще.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Что было раньше? Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
1: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
1: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 12, ночь ожидается плюс 7, завтра днем плюс 14 градусов. В Ясном данную минуту плюс 9, ночью температура опустится до плюс 5, завтра днем поднимется до плюс 15. В Кувандыке и Медногорске плюс 10 на данный момент, ночью слабый термометр опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 17, ночью и завтра днем плюс 13 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: Далее. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радіохіт.
1: 22.03 на наших студійних, а значить, совсем скоро мы все отправимся спать и будем встречать новый, замечательный, долгожданный день, пятницу. Не перестану про нее говорить, потому что всем приятно это слышать. Даже те, кому работать в субботу, мне кажется, пятницу воспринимают как что-то замечательное. Это, конечно, прекрасно, но для этого нужно для начала подготовиться, хорошенько отдохнуть перед этим днем и, естественно, проспаться, потому что потом, возможно, не будет такой возможности. И, в общем-то, успокаиваемся, дорогие друзья. Сегодня четверг, окончание дня, и мы можем себе позволить как следует отдохнуть от любых сторонних мыслей и, конечно же, погрузиться в самые приятные мелодии, чтобы просто кайфануть. Это Эдди Свимс, мистер Новый Тол Далия, следом Глюкоза Невеста, делаем громче.

0: Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тех, кто был в тройке лучших в прошлом выпуске. Дивак и его Slow Down были на третьем месте. На втором были Hugo, LML Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid и их Dive into Me.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
4: День учителя. Праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции. Красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните. 30 68 98.
5: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
6: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру и смотри радио.
7: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
8: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
9: «Антихит» в подушку шоу кручу, верчу, запутать хочу.
10: Категория 16+.
8: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
11: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
8: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
11: Небо парк. Время взлететь.
12: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на smotri.radio.

Поделюсь с вами интересной статистикой. У 9 из 10 зумеров есть друзья, с которыми они только и делают, что обмениваются шутками и всякими мемами. Это по опросу так приняли решение, но в принципе я с этим согласна. Личные новости почти не обсуждают. Живую могут вообще не видеться. А вот в среднем они шлют друзьям 572 мема в год, получают 661. На кого похоже, делитесь с нами, будет интересно посмотреть, насколько это все правда. Портал Смотри.радио продолжает работать для таких целей, если что. Ну и, конечно, продолжайте слушать музыку вместе с нами. Так намного веселее. Хенси поболела и прошло далее. Следом Шузы Капспорт, Only You.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

наших финальных сообщений написал некий Винт. Привет Уралу! Урала, Груш, привет от Радиохит. Наши родные. Очень хорошо, что мы друг другу передаем приветы. Также написал Випхам. Ох, причем не хамит, а пишет много приятностей. Всем доброго вечера. Как ваши дела, друзья? Радиохит топ. Я полностью согласна. У нас, по крайней мере, на Радиохит дела хорошо, но вы, конечно, пишите, делитесь. Завтра утром все обязательно зачитают. Вам всем огромнейший привет от Радиохит и от меня. Ну и, конечно же, сердечко в кадр. Ну а вы, дорогие друзья, если что, помните, что ваши сообщения можно оставлять на портале smotri.radio или по номеру 8-922-878-2929 в Максе или в Телеграме. Вроде все важное сказала, значит, можем возвращаться к музыке. Варниер и Лорин, Let Me Forget You. Далее, следом Маранди и Хелен, Save Me.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 11, ночь ожидается плюс 7, завтра днем плюс 14 градусов, в Ясном данную минуту плюс 9, ночью стол термометра опустится до плюс 5, завтра днем поднимется до плюс 15. В Кувандыке и Медногорске плюс 10 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 17, ночью плюс 14, завтра днем плюс 13 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
5: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Травматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Метеохит.

0: Далее 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: сейчас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы.

0: Реклама.
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать.
2: Хорошие скидки всегда будут кстати,
3: особенно при покупке кровати.
4: Только в магазинах «Милый дом».
5: Прямо сейчас.
6: Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей.
7: «Милый дом». Отличные скидки в нем.
8: Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года.
9: Информацию о товарах, участвующих в акции, узнайте у продавцов.
10: Не грузятся новости. Интернет пропал.
11: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
12: Прикинь, и даже без интернета.
11: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайть в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: программа.
1: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции. Красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло. Чтоб дома была обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья от 899 рублей. Одеяло в ассортименте от 699 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: понимаю.
1: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции. Красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
3: Подробности на смотри.радио.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: ваших лапок, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Далее 4 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше